0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5:19. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Добрый

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы. Сегодня встречаемся там.
2: Опять твои загадки.
1: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо. Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: пульту.
1: Реклама.
2: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Дима.
1: Спонсор афиши ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город».
2: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песни попела.
3: Доброе утро, 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сейчас будет обзор этой недели, что у нас подготовили разные клубы, концертные залы. Вообще, конечно, в начале недели немножко на энергосбережении, а вот под конец, особенно пятница у нас очень будет насыщенная. Во-первых, это концерт группы «Мираж». Один из его составов. Концерт группы «Мираж» будет в «Свободе» в пятницу. Причем танцпол стоит, я давно таких цен не видела.
4: Сколько?
3: 2992 рубля.
4: Ой.
5: Интересно.
3: 2992.
5: 2 рубля прям принципиально, я так понимаю.
3: Видимо, что-то принципиальное.
5: Сбор.
3: Да-да-да. В 8 вечера начало. Михаил Шафутинский тоже будет в пятницу. О, Миша, в космосе. Билеты остались от 6 тысяч.
5: Он с внуком своим приедет, который сейчас хайпует в соцсетях.
3: Серьезно?
5: Я спрашиваю просто.
3: А, я не знаю. Ну, может,
5: который темнокожим оказался.
3: Не знаю. Также уральские пельмени начнут тоже в пятницу. Как всегда, 2 концерта. Концерта, пятница, суббота. Называется программа «Победителей не будет».
5: Прикольно.
3: Да. Что ж, ждем очередную программу, классную, веселую. Билеты есть от 4000 рублей. У них немножко поднялся ценник. Но 4 и разбег большой, до 8000. Чем ближе, понятно, тем дороже. Пятница и суббота, Дворец молодежи. Еще во Дворце молодежи будет много спектаклей на этой неделе. Завтра будет спектакль «Головоломка. Близость». Mm-hmm. Это с Татьяной Арнгольц, Андреем Чадовым, Сергеем Перегудовым. Это про семейную пару, за внешним благополучием которой скрываются измены. Раз. Mm-hmm. Предательство. Два. Одиночество. Три.
5: Все, что мы любим.
3: И еще друг мужа.
5: Опа, это что за МЖМ?
3: Да-да-да, интересно, интересно.
5: Пашкаш возбудился.
6: Ну, не говори.
3: Ну, великолепное актерское трио. И говорят, что это по реальным событиям сделано, да. И еще предлагают очень мощный антидепрессант на этой неделе. 7 числа в среду комедия-фарс «Палата бизнес-класса». Там играют такие актеры, как Ольга Прокофьева, Светлана Пермякова, Семен Стругачев. В общем, такой веселый, хороший, добрый спектакль.
5: А
3: смеяться.
5: Знаете, что обратил уже не первый раз, передвигаясь утром на такси по Карла Либкнехта, у нас появился какой-то новый театр, называется «Театр классических традиций». Но я нигде не видел ни анонсов, ни афиш, только черные шторы.
6: Я в программе.
3: Я могу узнать.
5: Вот и мне интересно.
3: Я могу узнать.
5: Узнать, что там показывают за шторочками.
6: Попросите включить.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Что на свете всех милей?
10: Гулять в тени его аллей.
11: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
12: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
13: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Реклама.
15: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзувская 63.
16: Акция до конца октября этого года.
17: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
18: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Самолетная 47-0015533.
1: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья Вернель. 189 рублей 99 копеек. От 35 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
11: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема. Без очередей и в удобное время.
10: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
12: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Финогрупп. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. adajo.finogrupp.ru.
2: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:28 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кравля 182, литера И. Санек, на посту есть о чем рассказать, Саш.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Но самая главная новость. Опять пошел снег. Очень надеюсь, что в связи с этим и температура не упадет и не будет скользко. Что касается движения, сейчас самая длинная, пожалуй, к этому времени пробка, она у нас на Шевской, на выезд с Эльмаша, начиная от красных командиров и до фронтовых бригад придется с периодичностью на каждом светофоре постоять. Что касается движения на Уралмаше, тут попроще, казалось бы, да, но в общем и целом в районе вокзала, а также на первом километре Тусе резко набирает обороты, также резко набирает обороты тусовка в районе машиностроителей Донбасска, потому что там авария произошла, затруднение в движении при выезде с юго-запада через Московскую от Волгоградской уже до Щерса. Отдаленные рубежи, широкая речка, Академ и УНЦ уже жгут. Объездная уже нагружена серьезно в направлении кольца, если ехать со стороны широкой речки. Также затруднения в районе Уктуса на Щербакова в направлении Глобуса, Кольцовская развязка, Восточная, Куйбышева и Декабристов, если ехать в сторону парка. В общем, это самые такие нагруженные куски. У меня просьба большая, друзья. Вроде асфальт более-менее норм. Давайте без гонок, аккуратнее. На космонавтов еще жалобы были, что не работает светофор. Также в районе Белинского раскопки возле атриума в левом ряду. Сразу предупреждаю тех, кто хотел на Куйбышева повернуть, что надо бы объехать по-аккуратненькому. Ну и, конечно, соблюдайте правила. Двигайтесь внимательно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.
5: Да. Слушай.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки. Наш номер 237-104. Звоните в прямой эфир. Говорим об автомобилях на автомобильные темы. Внимательны будьте сейчас. Опять снег усилился. Вот прям снег-снег. Алло. Доброе утро. Вы на связи. Кто позвонил-то к нам? Алло. Ребят, если вы проверяете, прямой это эфир или нет, ну, как бы, что вам могу сказать? Можно трансляцию включить на сайте и посмотреть. 237-104. Давайте по делу. Кто хочет обсудить какие-то автомобили, либо своим мнением поделиться, пожалуйста, звоните. Я, собственно, что про снег-то? Уже пора думать о шиномонтаже. Если, напоминаю, формула простая, плюс 5, плюс 7 у вас среднесуточная температура держится дней 12-14, то стоит задуматься уже прям плотно. Пора, как говорится. Ну, а если вы еще пока не являетесь счастливым обладателем автомобиля, выходите заранее, с общественным транспортом тоже будет веселье. Алло.
3: А, Саш, привет.
2: Да, привет, слушаю тебя.
3: Да, скажи, пожалуйста, Honda Freed, вот хотел узнать, какие лучше колеса поставить, шипы или липучку?
2: Ну, а ты в какое время выезжаешь?
3: Ну, по-всякому бывает. Бывает и за город, и в 6, и... полшестого.
2: Ну, если ты аккуратный водитель, в принципе, машина-то не тяжелая. То есть, как бы на таких платформах я вот всегда юзал шипы, потому что выезжаешь рано, ночью возвращаешься, скользко бывает прям серьезно, и иногда вот эти вот ускорения от светофора до светофора, я ездил на шипах. Да, если уж прям по городу передвигаться в более-менее нормальном режиме, спокойном, и выезжаешь там в районе 9-10 утра, ну, смысла нет в шипах. Гвозди только хуже тебе сделают, и не так комфортно. Но если ты передвигаешься куда-то там плюс-минус север области, ну, наверное, я бы не рисковал. Просто, видишь, липучку либо очень хорошую, на мой взгляд, брать, либо уж как бы останавливаться на шипах, потому что дорогие шипы либо дорогая липучка сейчас влетает в копейку. Вот. Не ко всем липучкам азиатским у меня доверие просто есть.
3: Ага, я понял. А хорошую-то какую лучше? Типа Якогамы?
2: Ну, вот Йока в свое время очень неплохую липучку выпускала, правда. У многих была прям серия, там у Nokian была очень неплохая серия, но там просто космос денег был, даже когда они еще присутствовали на рынке. Бриджики даже делали ничего, но, скажем так, у всех покрышек есть свои плюсы, свои минусы. Просто липучка, она такая для людей с хорошим предохранителем в голове. Ну, либо для тяжелого транспорта. Там, если у тебя полноприводный тяжелый внедорожник, она на нем прям работала-работала.
3: Угу, понятно. Понял, ладно, спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи. Следующий звонок примем. 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Можете поделиться своим опытом. Мы вот сейчас тут вопросы по резине периодически рассматриваем. Можете рассказать о своем опыте, там, свои покрышки какие-то похвалить, либо наоборот. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, здрасте, слушаю вас.
4: Вот только что по Фриду разговаривали. У меня Фрид был просто 5 лет. Я его купил на липучке. И я отъездил на ней неделю. И, короче, сразу на шипы поменял.
2: А почему?
4: Потому что, ну, вот снег вот выпадет там, растает, замерзнет. И, короче, ее как-то вести начинает на трассе. Вот поэтому только туда только шипы. Вообще без разговоров.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за высказывание, что высказался и дозвонился. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Вы можете уже сейчас дозваниваться. Кто на связи? Доброе утро. Алло. Алло. Ну, разговаривайте со мной. Да, привет.
5: Александр, подскажи, вот в районе 2 миллионов машину для семьи, ну и, соответственно, трудягу, прицеп таскать.
2: Нужно с тремя рядами или два?
5: Да, двух хватит.
2: Ну, тогда я бы смотрел что-нибудь такое, хотя бы по конструктиву вопрос. Прицеп 400, не больше?
5: Ну, да, где-то так примерно.
2: Ну, 400-500. Я думаю, что в целом можно сконцентрироваться на кроссовках. Не знаю, тут как бы с системой полного привода либо нет, это уже зависит от твоих задач. В 2 миллиона можно вполне себе уложиться, но пробежный будет вариант, сразу говорю. И минус только один. Что конкретно тебе достанется от предыдущего владельца? Формула простая. Скорее всего, это будет атмосферник для небольших скоростей. Это либо 2, либо до 2,5 литров. И с подключалкой. Вопросы по подключалкам, особенно из-за влаги у корейцев, например, либо из-за перегрева у японцев. И второе, какая коробка? Ну, вот тут как бы 50 на 50 что тебе достанется, поэтому, наверное, вот такой прям 100% трудовой вариант, это уже нужен другой конструктив, и тут уже бюджет будет не очень приятный, если более-менее свежий вариант смотреть. Все остальное будет под 200 пробега.
5: Я вот, допустим, я рассматриваю такие варианты.
2: Ну?
5: Range. Это... Discovery 4, Touareg 2 или Nissan Pathfinder.
2: Touareg 2 NF или БК?
5: NF, NF который.
2: А-а-а. Ну, да, но видишь, как бы, ты уже смотришь в тот класс, в тот сегмент, где нужна подушка безопасности на случай резкого ремонта. Рейнджи, наверное, нет. Почему? Потому что очень много вопросов на вторичке возникает. Там не просто так люди продают их, а когда уже упираются в потолок своих возможностей по тратам на сервис. Такая же тема плюс-минус и с ваговскими более-менее высокими платформами. Там есть вопросы по состоянию пневматики, различные сложные вещи, которые с этим связаны. Да, это интересно на каждый день, но вот трудяга и таскать на себе, наверное, нет. Это больше про комфорт, про, может быть, даже про проходимость в каких-то моментах. Но уж явно не про вот такое, типа «я на нем буду работать». Он иногда выстрелит, там каждый ремонт может, знаешь, в сотку, в 150 выйти, и что ты, как ты поработаешь на этой машине. Вот, допустим, какой-нибудь Pathfinder, может быть, ну, с учетом того, что там есть вопросы по крестовинам, еще чему-нибудь, это еще можно рассматривать, но он слон слоном в городе. Поэтому я бы смотрел более-менее свежие кроссовки, но с возможностью подцепить что-нибудь и на нем тащить. X-Trail, ауты, пожалуйста, вперед, но только учитывая то, что это все-таки не тот конструктив, за которым ты гонишься.
5: Ну, ребята предложили еще Sorento.
2: Вариант, да, но, опять же, я с этого начал. Есть вопросы по полному приводу, там вода, если попадает, ну, это печаль, тоска.
5: Хорошо, понял, спасибо.
2: Спасибо и тебе, удачи. Хорошо. Благодарю вас, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63.
2: Акция до конца октября этого года.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defisgd.ru.
5: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семей. Путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
2: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Объедение эти пельмени.
7: Сочное мясо, тонкое тесто.
8: Объединяет все поколения.
9: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
10: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
11: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
10: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
12: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
13: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
12: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
6: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
7: Не оферта. Предложение ограничено.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.
10: Утреннее шоу на «Радиопилот».
11: Выигрывает тот, кто слушает.
12: Радиопилот.
13: Доброе утро. 7:47 в Екатеринбурге.
14: Итак, дорогие друзья, сейчас мы будем принимать звонки 237-104. Вы можете дозвониться и выиграть приз. Мы для вас приготовили 4 подсказки. Минуту на задавание вопросов, чтобы вы узнали, чего у нас на уме.
13: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
14: Ну что, кто дозвонился? Доброе утро.
13: Привет.
14: Алло.
13: Алло.
14: Да, привет. Кто ты?
15: Привет.
14: Как зовут тебя?
15: Денис.
14: Денис. Денис. Костюмчики есть у тебя?
15: Спортивные.
11: Ну, допустим, спортивные.
16: Классические, может быть.
11: А ты спортсмен, что ли, да?
15: Или... Да нет, есть тут всякие костюмы.
11: Ладно. Ну, есть,
16: видишь, универсал. Всякие. Универсал ты, короче, да?
14: Ну что? Давай мы с тобой поиграем. Подсказки. У нас для тебя есть 4 подсказки, потом будет минутка, чтобы задать вопросы. Итак, поехали.
16: Я сразу извиняюсь перед всеми, но я так люблю, когда эта штука стоит.
11: На самом деле, эта штука так часто, ее так трудно отстирывать. У меня так из-за тоналки.
13: Но вообще есть такие штуки съемные.
11: Да, у меня есть.
14: У тебя, дорогой наш радиослушатель, точно есть предмет с этой штукой. Время пошло.
13: Давай, вопросы.
15: Кто-то стоит.
14: Ты можешь как-то погромче? Давай. Вопросы, вопросы.
15: Наверное, статуэтка?
14: Нет, давай ты начнешь о сути предмета. Не предполагай. Ты давай как-то вот...
13: Ну, вопросы наводящие, конечно.
15: Не, я правда, я затруднился с ответом.
14: Да мы не спросим тебя сейчас ответ. Ты должен вопросы задать, чтобы выяснить, что это такое.
16: Про эту штуку, да, наводящие вопросы.
11: Это с одеждой связано, ну, мужской, ну ты что?
15: Давай, наверное, так. Это, наверное, со спортом связано, нет?
14: Нет. У некоторых бывает и со спортом. Этот предмет вообще не раздель. У тебя точно есть такая штука.
16: Возможно, даже сейчас она у тебя
14: есть. Может, и не одна.
13: Ну, Денис.
16: Ну, Денис, видимо, не проснулся, да.
15: С одеждой связано?
11: Ну, конечно, да.
14: Реально, трижды, да. Денис, ты в чем, скажи мне, ты в чем сейчас?
15: В джинсах, в куртке.
14: Сейчас точно есть эта штука. Стопудово есть такая штука. Ну, жаль, я так понимаю, ты сдаешься.
15: Да.
14: Ну, мы тебе тогда желаем хорошего дня, проснуться нормально. Следующий звонок примем. 237-104, кто у нас на связи? Привет, как зовут тебя?
17: Марина.
14: Марина, ну давай, ты-то точно знаешь.
17: Ворот.
14: Да, это воротник.
11: Марин, тоже воротник. Тоналки, да, отстирываешь?
17: Да, постоянно.
14: Ну, слушай, я к Сергею хочу сказать, не все воротнички вообще стоят, знаешь.
13: Вот, не, а он любит, когда прямой, стоит.
16: Прямой, видишь?
14: Знаешь, стоячий воротник на рубашках Поло я себе вообще с трудом, конечно, представляю.
13: Ну, не на Поло есть,
11: так
13: бывает.
11: Так много,
13: разные,
11: у меня вот меховые воротнички, я их обожаю.
14: Не стоит мех.
11: Мех стоит. Мы поздравляем, Марина, получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
14: Сейчас не клади трубку, кричи, катапульта. 3-4.
17: Катапульта!
10: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. ГАИ Свердловской области выпустила экстренное предупреждение для водителей, если кто-то вдруг в танке только проснулся. Из-за резкого похолодания тем, кто еще не переобулся в зимнюю резину, рекомендуют полностью отказаться от поездок ночью и утром, особенно на трассах за городом. Пешеходов тоже просят быть внимательными, убедиться в безопасности перехода, особенно в темное время суток, и переходить дорогу только в разрешенных местах. Ну и светоотражающие элементы на одежде тоже обязательно.
0: В смысле тем, кто еще не переобулся? А есть кто-то, кто переобулся?
1: Ну, мне, знаете, люди,
0: вообще
1: да.
0: было такое ощущение,
1: нет, подожди,
0: когда...
1: подожди, все зависит от того, куда ты поехал, потому что прогноз еще в конце прошлой недели был по поводу севера области. Если тебе надо было куда-нибудь в районе там Ивделя или Североуральска, там люди переобувались еще за несколько дней до поездки. Это нормально, потому что там снег.
2: Ну да, у нас-то понятно в городе, что много еще не переобулись.
1: На трассах-то жесть, что происходит вообще, так что повнимательней.
2: А «Сумерки» 2008 года внезапно стали самым кассовым фильмом месяца в России. Собрали они 350 миллионов рублей. Впервые в истории старый фильм, но почти 20 лет ему обошел все российские новинки. Это посчитали журналисты, и это только начало. 8 октября, то есть уже вот на этой неделе, состоится премьера второй части. И фанатки, ну они реально, судя по рилсам, сходят с ума, готовятся штурмовать кинозалы.
1: Премьера!
3: Ну это ностальгия просто по тем временам.
2: И сейчас она смотрится больше как комедия, особенно вот эти «Ты мой личный сорок».
3: Да, вот эти взгляды.
1: Слушайте, но вот для тех, кто выпускает суперсовременные фильмы, да, это, наверное, повод задуматься. Зритель голосует всегда рублем. Вот вы видите, как проголосовал зритель. Все, делайте выводы.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. «Гребец». Запомните эту компанию. «Гребец» решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
4: «Гребец».
6: А меня затопили.
4: «Гребец» поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
4: «Гребец».
5: На стенах плесень.
4: «Гребец».
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
4: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
7: А на улице дубе.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Ну что, холода приходят потихонечку. В Североуральске и в Ивделе обещают температуру 0, плюс 1. Мокрый снег целый день. Возможно, ночью похолодание до минус 3. В Каменске около 0 по ночам, а днем всего лишь плюс 2, плюс 4.
0: В Екатеринбурге сегодня весь день облачная погода. В течение дня будет идти снег и дождь. Температура воздуха плюс 1, 3.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Артем, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
15: «Автобан». Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 2 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Красиво, да, за окном?
1: У нас тут куски снега с подоконника падают с верхних этажей.
0: 8.03 в Екатеринбурге.
1: Да, ребята, конечно, Джингл Беллс наступает, да. Но к концу недели вроде потеплее будет.
0: Да, плюс 15. Но
1: я посмотрел по прогнозу, самый печальный день будет такой вторник-среда, ночь, потому что там минусовую температуру обещают.
2: Это автомобилисты заново начинают учиться ездить, а пешеходы ходить. Да. Потому что в новой обуви, ну, в старой новой обуви, это так все тяжело на каблуках.
0: Ну, подожди, вот скользко начнется, вот тогда надо будет.
3: Найми какого-нибудь курьера, чтобы тебя на руках носил.
1: Чтобы на этом, на электровенике свой. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио. Пилот с вами Мороз, Стрела, Новыч и Королев. И уже на этой неделе нас ждет выездной эфир. Мы абсолютно в новое место.
3: Новая локация открыта.
1: И 9 октября с 7 до 11 «Катапульта» будет выходить в эфир в клинике доктора Бузова на Мичурина 21.
0: Красоту наводить.
2: Да.
1: Конечно.
2: О, как мы
3: нам-то
2: этого ждали,
3: Сашкой,
1: Мы уже смотрим на вас, это, знаешь...
0: И по нам пластический хирург-то плачет.
1: Не, мы так размечаем.
0: Что куда.
1: Да-да-да. Вы сможете видеотрансляцию всего, что будет с девушками происходить. Посмотрите, да я шучу.
2: Ты думаешь, нам это немножко подкачают?
1: Значит, видеотрансляция будет идти на сайте pilotfm.ru и в нашей группе пилота ВКонтакте, так что подключайтесь.
0: Партнер проекта «Центр эстетического восстановления» доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Ну, раз о медицине разговор, вот вам медицинские новости. Ребята, я честно, вот я не знаю, мне кажется, надо остановить прогресс. Правда.
0: Что?
1: Биологи близки к самому опасному открытию в истории человечества. Они угрожают всему живому на Земле. Что хотят открыть, значит? Они уже практически вырастили микроорганизмы с зеркальной жизнью. То есть, грубо говоря, это вирусы, молекулы и различные микроорганизмы, которые полностью зеркально повторяют их в реально существующей природе.
2: Попроще, пожалуйста, что за зеркальные?
1: Короче, сделано это вроде как из благих целей, чтобы вирусами побороть вирусы, но тут фишка немножко другая. Если такая жизнь появится, то иммунная система всего живого на Земле их не будет считывать как вирус. То есть мы всю жизнь, все существующие организмы, всю историю планеты вырабатывали иммунитет к тому, что вот в микроорганизмах есть. А появятся другие неизвестные организму, и они будут вторгаться, поражать его просто моментально.
3: Это как в фильме «Нечто», где там один организм другой заменит?
1: Типа того, да. И вот тут прямо самая большая опаска, что это, во-первых, грозит огромной пандемией в рамках человеческой жизни и вообще всей популяции людей, и в рамках экосистемы. Ну, то есть все живые организмы, так или иначе имеющие белки, в составе воду там и так далее, они рискуют быть уничтоженными.
0: То есть разбитая пробирка с чумой, вот никого еще, да, вот не на мысль.
1: Слушай, Надь, там вообще по поводу этого всего у меня много вопросов есть. Правда. Я понимаю, что люди стараются, может быть, там вывести какое-то универсальное средство, чтобы побороть какие-то серьезные онкологические заболевания, там какие-то пороки и так далее. Но рано или поздно это приведет к тому, что изобретут еще хуже.
2: Восстанут эти вирусы. Что? Живем одним днем.
1: Но у меня, внимание, вопрос. А ученых, их что, их как детей в комнате, что ли, малых оставили? Ну, приглядывайте за ними хотя бы. Что они там делают?
3: Покажите им, опять же, фильмы. Тоже «Нечто», «Обитель зла». К чему это может привести? Может, они аккуратнее будут?
1: Такое ощущение, что они не выходят оттуда 50 лет.
2: Вообще никого не надо обучать. Все сидим.
0: Да вообще не надо выпускать их оттуда, просто ученых. И все, пусть там сидят.
1: Вообще, вот прям сидишь себе, никого не трогаешь утром на унитазе. Тут на тебе новость прилетает. Что вот теперь вирусы не вирусы, и чишь ты их читаешь.
0: Мне очень понравился комментарий, пусть он с черным юмором, но подождите, нас еще медведи не доели со своими вирусами.
1: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, называется она «Что было раньше?». Женщин и мужчин мы ждем, 237-104, звоните прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Срань, ты че, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездит.

0: фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Скоро холода.
4: Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Не оферта, предложение ограничено.
7: Как правильно заходить в рабочий чат?
8: Своей квартиры в центре.
9: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
8: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
10: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769 до 7,408%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
12: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
13: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
12: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания необходимы. Необходима консультация специалистов.
14: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
15: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
15: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
16: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
6: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
5: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Катапульта. Папа!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов и 15 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Что было раньше?». Спонсор конкурса УКИТ Екатеринбург, аквапарк Лимпопом.
3: На связи у нас Виталик. Он тачки с Владика гоняет. Здорово, Виталик.
2: Привет.
4: Привет.
3: Ну что, вернулась, да, твоя работа? Вот это вот, гонять тачки с Владивостока.
4: Да, вернулась.
3: В нулевые прям люто популярна была тема.
2: Да,
3: сейчас снова. Но какие сейчас тачки-то везут?
2: Чаще всего.
4: Китайцев, да, японцев.
3: А нафига китайцев везти из Владика, когда китайцев сюда официально везут?
2: Так дешевле, видимо.
3: Их даже сейчас собирают уже здесь.
2: Или что, или почему?
4: Слушай, Саш, смотри, вот ситуация такая, вот буквально на днях смотрел, в Уях-Фри в Китае стоит 5 миллионов новый, здесь 8,5. Есть разница?
3: Ну, есть, конечно.
2: Ну, что-то дорого, да, нет?
3: Что-то как
2: вам
3: бы,
2: не кажется?
3: Что-то как бы и за 5 дорого. Ну, ладно, это уже личное дело каждого, конечно.
4: Разница большая.
5: Здесь бы за 300.
3: Вот. Вот, есть что за 300 пригнать?
6: Это за 300, только через тракториста.
3: Мне кажется, за 300 он только вот дорогу вот этот чисто оплатить, Владик. Виталика.
2: А, кстати, сколько стоит вот так привезти машину из Владивостока?
4: Тут по-разному, тут все от машины зависит.
2: Ну, тебе, а.
4: Объем мотора.
2: Все, все, все, ладно.
3: Твои услуги конкретно, перегон?
4: От 150.
3: Ну, вот я и говорю, за 300, Виталика, да? Оплатишь. Туда и обратно. Против тебя сегодня играет Ирина, она юрист. Ирина, привет.
7: Всем привет.
5: Привет.
3: Ты гражданский юрист?
7: Я гражданский.
3: Че, много по осени разводятся люди?
7: Я с компаниями работаю, я с физическими не работаю.
3: Ты разводишь компании?
7: Развожу компании, да.
3: А бывало такое, что ты и на тех, и на этих?
7: Ну, в смысле, с обеих сторон?
3: Ну да, да, то есть, да, да, бывало такое, что ты и там договариваешься?
7: Нет, такого не было.
3: Значит, ты не стопроцентный юрист.
2: Ну, чего ты?
3: Я шучу. Ну, давайте поиграем, ребят, с вами. У нас есть для вас 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто даст 3 правильных ответа, тот с призами. Начнем. Что изобрели раньше? Ручной фен или пальчиковую батарейку? Виталик, ты как считаешь? Ручной фен или пальчиковую батарейку? Ну, фен, я так понимаю, имеется в виду вот более-менее современный такой.
6: Ну, да.
2: Ну?
4: Пусть будет батарейка.
3: А ты как считаешь, Ирина?
7: Я думаю, тоже батарейка.
3: Дальше.
5: Какой актер родился раньше? Никита Михалков или Роберт Де Ниро?
3: Виталий?
4: Ну, пусть будет Де Ниро.
3: А ты как считаешь, Ирина?
7: А я думаю, Михалков.
3: Ну и заключительное.
2: А вот какой город был основан раньше? Копенгаген или Нижний Новгород?
3: Хм, интересная дилемма.
4: Нижний Новгород.
3: А ты как считаешь, Ирина?
7: Я тоже за Нижний Новгород.
3: Теперь разбираемся, сколько правильных ответов набрали. По поводу пальчиковой батарейки вы оба правы. Ее изобрели в самом начале 20 века. Хотя на самом деле есть у ученых предположение, что ее еще в Древнем Египте, в принципе, ее изобрели. А там, видишь, просто там определенные сосуды, в них клали медные пластины и виноградный сок наливали. И за счет окисления вырабатывалось электричество. Поэтому здесь как бы, ну, окей, пальчиковая батарейка 1907 год, а вот ручной фен в 1920.
5: Угу. Между Никитой Михалковым и Робертом Де Ниро 2 года разница. В 43-м году родился Де Ниро, в 45-м, на 2 года младше. Никита Михалков, ну, они очень, да, близко, конечно.
3: Ну, ты не расстраивайся, потому что ты не одна будешь сейчас вздыхать.
2: Копенгаген основали в 1167 году, а Нижний Новгород позже, в 1221.
6: Нижний вас подвел.
3: Ну, да. Ничего страшного, ребят. Мы вам желаем, чтобы неделя прошла хорошо, несмотря на погоду. Вроде снег вот умолк пока. Надо вместе крикнуть катапульта. Давайте. 3, 4.
4: Катапульта!
8: Катапульта! На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
11: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
12: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
13: а на горках.
12: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.

0: Это я.
1: Доброе утро, 8:22 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. У нас сегодня в России отмечается День учителя. Это да. Понедельник. Сегодня школьники пойдут в школы и будут поздравлять своих прекрасных учителей. И вроде бы все спокойно и красиво. А вот во Франции какие-то дичайшие протесты. Вот да. Эти школьники. Ну, кстати, там очень много чернокожих школьников. Которые...
2: Мигрантов очень
1: да,
2: много.
1: Да, мигранты.
2: Там.
1: Они же вот зачинщики.
2: А против чего
1: устраивают массовые акции, протестуют против них. Нехватки учителей, типа не так до знаний, нету учителей, некому преподавать. Переполненные классы, тяжелое расписание, плохое состояние учебных заведений, в общем, все-все-все. Но я не об этом хотела сказать. Там просто такая история, завирусилось видео. Революция заканчивается там, где появляется мать.
2: Да, всех том, домой загнала, что... да?
1: Нет, там просто вот эти вот беспорядки, куча школьников, ну, таких уже подростков, mm-hmm. таких детин уже там по 17, по 16 лет, и прибежала мать.
3: Одного
1: вот этого
3: из.
1: Одного из, и как, давай ему наваляло просто.
4: Постель не застелил.
3: При всех.
1: Да, при всех.
2: Революционер в угол наказан без компьютера
1: да,
2: две
1: да,
2: недели.
1: Как отчехвостила, как начала разбираться, погнала с ним по дворам там, в общем, это вообще было очень смешно. И все, и сразу революция.
2: Она бы еще полиции люлей навешала, а вы что стоите, не смотрите.
1: Да. Ну, дети, что с ними взять, вот, начало жизни еще и могут разориться. Тут Костромич, юный Костромич заплатил 50 тысяч за лишение девственности, но так ее не лишился, сообщает
4: Костромич. Ну как? Он должен был. В каком-то, знаете, плане даже лишился.
1: Да. 18 лет. Молодой человек рассказал, он в полицию просто обратился, там рассказал, что нашел в интернете сайт. Так. С услугами специальными. Выбрал девушку, позвонил по номеру телефона. Ему назначили адрес встречи. Так. Приехал, позвонил снова. Это потребовало перевести сначала 5 тысяч, подождать. Потом сказал, что без страховки не работает. Давай еще 20.
2: Меня так в ипотеку заманили.
3: На случай чего?
1: Да. В общем, там то да сё, что-то тут. Десятка, тут двадцатка. В итоге вышло 50 тысяч ей перевел. Никто так и не появился под разными предлогами. В общем, после этого...
2: Ну, по сути, его поимели но все-таки. Это, ну,
1: да,
2: просто
1: конечно.
2: В другом плане немножко.
1: Прекрасный урок.
4: Заметьте, как полярен мир.
1: Да.
4: Чаще мы обсуждаем объявление о том, что она продает что-то, а он, видишь, это сам потратился. Вот теперь его ждут суровые мужские будни.
0: Шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали, скажи адрес.
6: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзувская 63.
9: Акция до конца октября этого года.
10: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
11: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
13: Операция регенерация,
14: реабилитация,
13: восстановление.
14: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
13: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации, восстановление после родов и спортивных нагрузок, эстетическая гинекология.
14: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
13: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
15: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
16: Lucky Motors.
17: Объедение эти пельмени!
18: Сочное мясо, тонкое тесто.
19: Объединяет все поколения.
20: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
21: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
22: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
23: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
22: Лос-Маркет.
21: Гарантия не на словах, а на деле.
23: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
24: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
25: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.32 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. На посту, немного занесенным снегом, уже Санек Морозов готов рассказывать, что с пробками. Давай тебе слово.
2: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Значит, самая жесть сейчас творится в районе вокзала. Со всех сторон подъезды жестко осложнены. Со стороны Сулимова, Восточной, со стороны Свердлова и Челюскинцев пробка начинается очень серьезная. На Челюскинцев практически вот от выезда с Красного проблемы. Затруднения в движении очень серьезные на Черепаново и Стрелочников, и все это до вокзала. И стоит улица Космонавтов от фронтовых бригад до вокзала тоже. Фронтовых бригад Шевская, тут еще одна пробка. Эльмаш тоже встал на выезд. Затруднения также после старых большевиков, там что-то авария произошла. Затруднено движение на въезде со стороны Космонавтов и Верхней Пышмы. От ЕКАДа опять пробка стоит до прямо заезда на Уралмаш. Затруднениями в движении Донбасская автомагистральная, но не так страшно все. Вообще, на самом деле, вот жесть, что творится в районе вокзала, там прям страшно смотреть. Затруднено движение на Халтурина, на Крауля в сторону Виза, кстати. Трафик вырос еще в районе стадиона, потому что там на Репино ДТП. Затруднено движение также в районе университета связи. Заезд со стороны Металлургов по Гурзувской. Проблем много на Серафимы Дерябиной. Пробка от Бардина до Шаумяна встала. Репина стоит в районе Радуги капитальненько. Выезд широкой речки перед объездной тоже. Пробки на Академии, на УНЦ и на Амундсе на объездной, а также на всей Московской от Волгоградской на выезд через юго-запад. Примерно одинаково Белинского и Машинная подстаивают в сторону центра на Уктусе, особенно выезд со стороны Рощинской, подъезд со стороны Артиллерийки тоже. В районе Кольцовской развязки обороты набрала движуха. И сегодня встала Малышева. Малышева стоит практически от Комсомольской до Генеральской и на выезд из центра тоже. Ленина чуть-чуть полегче через Восточную перебраться. Ну и просьба традиционная ко всем. Господа, пожалуйста, соблюдайте правила, берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки. 237-104. Мы говорим об автомобилях. И вот был звонок, сорвался. Дозванивайтесь скорее, оставайтесь на связи. Будем с вами общаться. Сейчас главная просьба – без лихачества, друзья, пожалуйста, аккуратнее, особенно в ранние утренние часы и в поздние вечерние. Да, к концу недели вроде как будет потеплее, но о шиномонтаже уже надо задуматься. Алло.
3: Алло.
2: Да, привет, слушаю тебя.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Ну ты в эфире говори, ну.
3: Я в эфире, а говори ты чего?
2: Понятно, спасибо тебе за звонок. Мы тут, ребята, об автомобилях разговариваем, поэтому если хочется обсудить какую-то конкретную машину, может быть, автомобильный вопрос, вы, пожалуйста, дозванивайтесь и будем общаться. Алло. Доброе утро, кто ты?
4: Доброе утро, Михаил.
2: Слушаю, Миш.
4: Саш, вопрос. За одинаковые деньги новый Haval Julion или Haval Dargo с пробегом 24-го года?
2: Блин, ну это разные машины. Давай по функционалу разберемся. Что тебе нужно? Клиренс полный повыше, привод. Багажник, полный привод, так он на Джолионе есть.
4: Так, понятно, вот Dargo-то поинтереснее, но с пробегом.
2: Ну, так скажем, вот как по мне... лично, да, это либо небольшой пробег должен быть, и машина еще пока гарантийная, но вопрос, что ее продают тогда. И второе, ну, если по функционалу разобраться, то за эти деньги можно прям нормально упакованный Джолион себе спокойненько взять и кататься на нем. Это если у тебя нет определенных целей там в плане, я не знаю, там управления полным приводом, расширенной системы какой-то там, более дорогой мультимедиа и тому подобных вещей. По комфорту, конечно, Dargo поинтереснее, но тоже есть нюансы свои.
4: Понятно. Просто жена за новую машину, а я за Dargo, как бы.
2: Mm-hmm. Ну, Dargo пошустрее, да. Расходует побольше, сразу скажу. Есть, допустим, мелочи, которые меня не устраивают, типа там от определенной высоты открытия багажника, достаточно слабых резинок, которые у них там стоят в передней подвеске. Но при этом, я скажу так, вот я взял специально иксовую версию, во-первых, их уже не выпускают, вот, а во-вторых, мне нужно было вот эта специфика с блокировками. То есть, как бы, обычный Dargo мне не так приглянулся. Хотя на него вариаций различных по тюнингу намного больше, чем на иксовую версию. Поэтому, если ты как бы прям видишь определенно функционале в этом, ну, там, и в Dargo больше плюсов, его и надо брать. Даже если он там чуть с большим пробегом. Но пробег какой, опять же? Если это гарантийно...
4: 30 тысяч.
2: Ну, 30, нормально. А что продают? Вот это вопрос.
4: Ну, вот, не знаю, дилер продает.
2: Но это может быть либо тестовая машина, либо то, что в трейд-ин сдали. А почему ее сдали в трейд-ин? Надо очень внимательно проверить, как бы там ни с кузовом какие проблемы-то были.
4: Угу. Ну, вот. С подборщиком смотреть только.
2: Ну, да. Обязательно своего специалиста придется тащить. Спасибо тебе за вопрос, супруги, привет. Следующий примем звонок 237-104. Звонки принимаем. Успевайте, алло.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
2: Да, слушаю вас.
5: Александр, хотел спросить, вот Honda N-Box, это у нас, получается, кейкары. Как относитесь вы к кейкарам?
2: Да я нормально в городских условиях к ним отношусь. Я понимаю минусы на трассе и у подвески, и у самой конструкции. Но в качестве автомобиля на каждый день в городских условиях, это вы не представляете, как клево на них парковаться. И как много полезного пространства у них. Минусы, как правило, связаны с тем, что там багажники либо под косметичку, либо приходится полсалона переворачивать, чтобы там что-то освободить. Плюсы в том, что это экономно достаточно. И в городе абсолютно технологично и, скажем так, практично. Вот, если ты катаешься по трассам, вот тут как бы вопросы есть. Во-первых, скорость, во-вторых, ну, если чисто в городе, то да. Там вообще можно руль посередине поставить и ездить просто на коробке. Их поэтому, как правило, и используют в городских условиях.
5: Понял, спасибо, Александр.
2: Да не за что, тебе удачи. Еще успеем сейчас быстренько один звонок принять. 237-104 это наш номер телефона. Дозванивайтесь, если хочется что-то добавить к нашим разговорам, либо свой вопрос озвучить. Всегда рады. Алло. Доброе утро, да.
6: Про липучку и шипы хотелось сказать. Те, кто хаят липучку, вы поездите на нормальных? То есть, ну, допустим, Пирелли. Я вот ту зиму отлетался на Пирелли, причем, которая, кто она, Зира ФР первая, изумительно. И то есть условия для шипов у нас их нет. То есть гололеда глубокого льда, куда шип прежется, у нас нет такого. У нас гололедица. Я просто наблюдал вот на том же Якате мост, то есть, соответственно, вот это вот налить тоненькая гололедица на мосту. То есть я еду, торможу, у меня АБС даже не срабатывает. Рядом машина, у меня окно приоткрыто, я слышу, как у него АБС трещит на шипах. И потом он трогается, то есть, соответственно, газ нажимает, она у него начинает пробуксовывать, потом вся эта электроника срабатывает, то есть, ну, никакого удовольствия.
2: Ну вот мы буквально час назад обсуждали такие вопросы. Хорошая липучка стоит своих денег.
6: Качественная липучка стоит денег.
2: Но
6: шипы не вылетают, то шиповать не надо.
2: Скажем так, погоди, вот есть нюансы везде. Шипованные или не шипованные, надо выбирать следующим образом. Первое, это вес и тип привода. Второе, это ваше время выезда на работу или с работы. И третье, это манера вождения. То есть вот для, скажем так, каждодневного передвижения в очень ранние или поздние часы я, честно, для себя липучку не выберу никогда, только если у меня будет машина под 3 с лишним тонны. Почему? Потому что я на ней пролетал, я знаю, что это такое, и даже маленькая корка льда на среднего уровня резине — это пролет. Дорогую резину, ну, увольте, ребят. Ну, как бы я не готов тратить сейчас по 50 тысяч за колесо, чтобы вот как-то, знаешь, экономить на своем акустическом комфорте. Ну, честно, мне как бы, ну, гудит и гудит резина. На шипах я хотя бы понимаю специфику управления. Ну и правда, ни на том, ни на другом не надо думать, что вы прямо на космолете передвигаетесь. Всему есть предел. И шипы скользят, и липучка скользит. В то время, в которое я выезжаю с тем типом привода и так далее, шип интереснее. Если вы для себя нашли решение в липучке, я за вас очень рад. Это акустически комфортно, она мягче, она интереснее на каждый день. И в большинстве случаев вот все равно зимой ты катаешься, особенно в течение рабочего дня, по обычному асфальту. Она там работает намного эффективнее. Тут я спорить не буду. Но когда дело касается льда, а такое случается, особенно в низинах, где-нибудь на трассе или выезжая с отдаленных районов, там сорян, но ты будешь лететь.
6: Прям крайне редко, чтобы
2: ну, блин, слушай, я 20 лет в 6 утра еду на работу. Это не крайне редко, поверь мне.
6: Я тоже из-за города.
2: Не крайне редко. Лед бывает постоянно, особенно в демисезоне. Особенно печаль, когда начинается ледовый дождь. Вот это прям совсем беда. А такое тоже было. Спасибо тебе за высказывание. Благодарен за мнение. Друзья, вас благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Реклама спонсора. ЧПК.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
3: Акция до конца октября этого года.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзовская, 44. Сайт «Римзона.ру».
6: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
10: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
11: Не оферта. Подробности у официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 372 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир по адресу консультанта по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
12: В Монетке выгодно как ни крути. Рыба Терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
14: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
15: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
16: Не оферта, предложение ограничено.
17: Где?

0: Сайт колесовалом.ру.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
3: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура, аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Бабах!

0: утро. В Екатеринбурге 8:52.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Бассейн для дайвинга могут построить на месте бывшего хлебозавода в Екатеринбурге. Кластер будет называться «Хлебзавод». Планируют возвести там здание площадью 10 тысяч квадратных метров, а проект завершат к 2030 году.
3: Это же в самом центре города, да?
2: Да, да, где раньше хлебозавод был. А внутри могут разместить бассейн глубиной 6-7 метров, батутный парк, арт-галерею на фасаде, а на крыше спортивные площадки и зоны отдыха.
3: А что, ну
1: да, я видел на этом, на форуме 100+, же там много презентовали всяких проектов, там презентовали виллы, которые будут находиться на набережной и так далее. То есть проекты большие, проекты интересные.
3: А что с хлебом?
2: Да. Без хлеба не останемся, не переживай.
1: От хлеба, хлеба есть.
2: В другом месте будут его просто пить.
1: Не, я как бы, я ничего против дайверов не имею, сразу говорю. Мне нравится, да, как бассейн, тема хорошая. Но у нас не хватает бассейнов плавательных.
3: Да.
1: Да, у нас плавательных-то бассейнов мало. Может,
2: конкретно
1: еще...
2: в городе или конкретно в центре?
1: Конкретно в городе.
0: Просто даже жаль, вот на Уралмаше был, помнишь, на Бакинских комиссаров, большой бассейн. Его как закрыли лет, не знаю, 6 назад, так ничего там больше и не случилось.
2: Даешь городу больше бассейнов.
0: Конечно.
2: Молодость официально заканчивается в 35 лет. Опять? Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Чтобы дольше оставаться активным, по его словам, и молодым, советует заниматься любимым делом, следить за здоровьем и постоянно тренировать память и мозг.
1: При этом Онищенко как бы уже совсем не молод.
3: Ну, он поэтому вот и дает такие мудрые советы.
2: Видимо, он сам этим занимается, да, и другим советует. А, ну, и новости об отношениях. Пускать газы при второй половинке полезно для отношений. Эксперты заявляют, что это укрепляет доверие, повышает комфорт и делает отношения счастливее.
1: Оздоравливает.
2: Оптимальный момент для такого уровня близости – через 2-6 месяцев после начала отношений.
1: Это что, полгода ждать, терпеть, в себе хранить?
0: От 2 месяцев, Саша.
3: Открывать вот это вот, что ты это делаешь.
1: Воду включать каждый раз.
2: А почему это распространяется только на второй половинке? На коллег почему не распространяется?
0: Ты можешь это делать, Сергей.
1: Сергей, увольте, но мы не настолько близки.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: На улице мерзко, придется мне кеды марать.
10: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Моторс», Субару Центр, Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Ну что, холода приходят потихонечку. В Североуральске и Вывделе обещают температуру 0, плюс 1. Мокрый снег целый день. Возможно, ночью похолодание до минус 3. В Каменске около 0 по ночам, а днем всего лишь плюс 2, плюс 4.
0: В Екатеринбурге сегодня весь день облачная погода. В течение дня будет идти снег и дождь. Температура воздуха плюс 1,3.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Сегодня встречаемся там.
16: Опять твои загадки.
15: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
17: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9:00 утра в Екатеринбурге, за окном +2 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: снега, дождь сегодня обещают, да, в течение дня, ребята, поэтому не расслабляемся, не разжимаемся.
1: Мне уже прилетело по шапке сегодня, что я не подготовила детям обувь, вот не разложила как надо.
0: Ой, слушай, говорю, эти дети...
2: Достала коробку с прошлым?
1: Я и так, да, прибиралась, все доставала, все меняла. Я говорю, зимой резиновые сапоги.
0: А есть люди, которые расхламились, повыбрасывали зимние и еще пока не купили новое, да.
1: В шоке, да.
0: Сколько народу бегает сейчас по магазинам, обувь ищет, еще что-то, ребята.
1: Ну, есть интернет-магазины.
2: На маркетплейсах, мне кажется, быстрее.
0: Да, сейчас видишь, с маркетплейсами тоже как бы и задержки большие. Ты знаешь, сейчас как в начале сезона перед Новым годом все. Хотя я неделю назад заходил, на ВБшке лежит чей-то комплект 20-й резины. Я такой, нифига, вот это норм вообще, человек в ПВЗ заказал.
1: Место
0: размером со стол занимают эти покрышки.
3: Многие так делают, даже, по-моему, ПВЗшки просили не заказывать, не делать так. Ну, либо хотя бы доставку на дом, да. Потому что места тупо нету.
0: А тем временем целая эпидемия... Да, целая эпидемия нас с вами ждет, потому что эпидемия тревожных зумеров. И вы не, я не знаю, удивитесь или нет, но тревожность у них повышается из-за отсутствия туалета.
1: В школе? Значит,
0: короче, зумеры массово жалуются на то, что боятся выходить на улицу из-за страха обделаться.
1: Угу.
0: А рядом нет объекта ВСИ. Значит, развивается так называемая туалетная тревожность поколения. Перед прогулкой часами они, значит, смотрят маршруты, выбирают транспорты, значит, смотрят, где чего как, а путешествовать вопрос как. А если не сможешь, это что? Главный страх, собственно, вот на людях, если случится оказия.
2: Проложить через психотерапевта, нет?
0: Сначала. Ну, либо что-то надо делать с перистатикой кишечника, понимаете, да, то есть как бы надо что-то... Наверное,
3: наше поколение, которое лопухами подтиралось в чистом поле, вообще ничего не страшно.
2: Так ты еще чисто поле найди.
0: Ты знаешь, вот в итоге превращается вот этот поиск туалета в какой-то, видимо, защитный, что ли, ритуал у людей, это настолько усиливается тревога, иногда мысли о выходе из дома уже сразу вызывают медвежью болезнь. И вот психологи объясняют это выгоранием, особенно на фоне того, что есть гиперопека у родителей. Ну, то есть, грубо говоря, мы их сами к этому приучили.
2: Либо выросло то поколение, да, вот, которое мы ждали.
3: Все проблемы из детства, как обычно. Да,
0: блин! Я чего? Тут недавно совсем тоже, я словил такого кринжа, но за другого человека. Ехал на велике, и реально прям шла компашка ребят где-то в возрасте лет 17, и кто-то вот прям при мне по телефону из девчонок разговаривал, видимо, с родителями. Я не могу, как мне сходить в туалет? Я не... В 17 лет думать о том, как и где сходить в туалет? Что,
1: вот
0: серьезно?
1: Как-то мне было 9 лет, я захотела на Красной площади.
2: Вот.
3: И площадь стала не красной, да?
1: Вот у меня мама тогда, конечно, вспотела, бегала там. А раньше не было вообще туалета.
0: А что, ЦУМ не работал тогда?
1: Ну, мы бежали.
3: Вкусная точка тоже не было, видимо, да?
1: Куда-то в ЦУМ. Ну, что-то какие-то...
3: А там платный он, между прочим, 50 рублей.
1: Да, и не пускали вот так вот обычных людей, знаешь, там какие-то места.
3: С тех пор ты терпишь или что?
1: Нет, ну, меня выдержка...
2: Теперь она на Красную площадь не ездит, сразу срабатывает.
3: Около Мавзолея причем.
0: Я вообще как бы к таким проблемам отношусь очень, ну, с улыбкой, потому что у меня бывает время там в работе по 5, по 6 часов без перерыва, когда, ну, просто даже не отлучиться никуда.
3: Памперсы или что?
0: Нет, просто терпишь. А что делать-то? Ну, просто терпишь. Вот,
3: приучил себя.
1: Незнакомое что-то не надо есть перед мероприятиями.
0: Ну, ты как-то уже, да, уже с годами, наверное, в себе уже какую-то привычку, во-первых, вырабатываешь, во-вторых, ну, хотя бы понимаешь, что, да, вот если ты сейчас пожрал буррито, то, наверное, через полтора часа надо быть где-то в помещении.
2: Ой, все такие умные, вот прижмет тебя, посмотрим.
3: Ох, я помню, один раз тоже в Москве поел эту окрошку на кефире, потом в экспрессе ехал целый час. Это была незабываемая поездка. Поезд в Пукан я это потом назвал.
0: Видать, Сережа
3: был не одним. Он не работал, к сожалению.
0: Кто жрал окрошку. Ну, в общем...
2: Затянулась наша любимая тема немножко.
0: Ребята, главное сейчас, у нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104 вы можете дозвониться, ответить на вопросы и, конечно, выиграть призы.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.

0: Перегорело. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
2: Я понял. Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Как правильно заходить в рабочий чат?
4: Своей квартиры в центре.
3: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
4: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
5: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартиры акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769 до 7,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: звони.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:15 в Екатеринбурге. Конкурс «Это может знать каждый». Мы начинаем. Его спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
3: На связи у нас Светлана, внутренним аудитором работает. Здравствуй, Света.
4: Доброе утро.
3: Ну ты что, прям вычисляешь всех под люк, которые деньги тырят в предприятии?
4: Почему сразу деньги тырят?
5: А что еще могут тырить?
4: По мелким пакостям тоже.
6: А что такое мелкие пакости?
2: Ручки? Что?
6: Чай, да, может быть?
3: Туалетную бумагу наматывают себе?
4: Точно.
3: А ты ходишь с рулеткой, прям проверяешь. Ну, 10 ломтиков вместо 8 израсходовал, да?
4: Да ну вас. На самом деле, нет. Такое тоже бывает, но в основном я все-таки работаю менеджером по качеству.
3: Угу.
4: И смотрим за то, чтобы соблюдение внутренних регламентов, внутренних процедур. Вам будет скучно, а
3: слушай,
4: мне интересно.
3: А как ты отдыхаешь? Ну, у тебя же стресс на работе все время. Ты увидела, что кто-то некачественно кофе на работе пьет. Да. Все, пипец.
4: Как отдыхаю? На фитнес хожу.
3: Молодец.
4: Вот, отдыхаю.
3: Вот сейчас отдохнешь тоже вместе с нами, мы с тобой поговорим о болезнях и фобиях.
2: Внезапно, да.
3: Три вопроса о болезнях и фобиях. Ответишь правильно на все три, получишь приз.
2: Ну и первый вопрос. Как называется боязнь закрытых тесных пространств?
3: Орнитофобия, теснофобия, клаустрофобия.
4: Клаустрофобия.
3: Ну, конечно, клаустрофобия. Молодец, разминочный вопрос, ты прошла.
2: А вот такой вопрос. Что из этого название болезни?
3: Ой, сейчас не об этом, не об... Как...
2: Давай. Ну,
3: пикацизм, мулинизма, форомия. Ужас какой. Пикацизм, мулинизма, форомия.
6: Как заклинание из Гарри Поттера запрещенное.
4: Ага. Блин, ну пусть будет последнее.
3: Форомия. Ты уверена?
2: Интересно, болезнь чего это, если вот эта болезнь?
4: Форомия.
3: Форомия, это что?
2: У меня форомия.
4: Не знаю. Все три слова я не знаю.
3: Мулинизм?
2: Тоже не знаю.
3: Ну, или мулинизма.
4: Мулинизма, мне кажется, точно нет. Но это больше на какую-то болячку похоже. Угу. На болезнь.
3: Ну, мы, собственно, про название болезни и говорим, если что.
2: Так, но нам нужен вариант все-таки. Пикацизм, мулинизма или форомия?
3: Раз, два, три.
2: Ответ.
4: Два.
3: Ну, все-таки мулинизма, считаешь ты. А это на самом деле одежда такая.
4: Да, блин.
2: Да.
3: Ну, не расстраивайся, Свет. Ничего, зато за качество сегодня поборешься качественно. Следующий звонок примем. 237-104. Ну, что, кто там? Специалисты у нас по болячкам и всяким фобиям. Давайте. 237-104. Ждем вашего звонка, ребята.
2: Всего два варианта осталось.
3: Испугались люди. Испугались. Что, конечно. 50-50 тут остался выбор. Просто никто сейчас собраться с мыслями не может определиться, какой вариант вкуснее. Доброе утро. Кто на связи? Алло.
7: Доброе утро.
3: Вот ты что-то уронил нас. Как зовут тебя?
7: Роман.
3: Рома. Ну и какой выберешь вариант? Давай еще раз тебе воспроизведу, что осталось. Пикацизм или форомия?
7: Пикацизм.
3: А как ты думаешь, что это?
7: Ну, наверное, какая-то болезнь.
3: Ну, это пищевое расстройство, на самом деле, да. А форомия – это еда такая, восточная.
2: Восточная,
3: поэтому
2: да.
3: Молодец.
2: Ну, и вот такой еще заключительный для тебя вопрос будет... Но кумпунофобия. Как ты думаешь, это страх чего?
3: Кумпунофобия. Это страх чучел животных, страх пуговиц или страх компьютеров? Кумпунофобия.
7: Кумпу.
3: Но кумпунофобия.
7: Пуговиц.
3: И это правильный ответ,
2: ну, да,
3: молодец.
2: Да. Поздравляем
3: тебя. Как ты быстро с пуговицами-то определился. Mm-hmm. Молодец. Кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта.
8: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
1: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
8: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
1: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Светодиод». В студии «Автосвета» «Светодиод 96».
1: Здравствуйте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Доброе утро, 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Раз уж у нас пошла с вами такая тема про тревожности, всякие там фобии,
0: ладно, я про это,
3: просто тему, чтобы закрыть вдруг просто другую реальность вам показать. Говорят, что тревожники самые умные. Оказалось, что вот этот сверхразвитый интеллект круглосуточно сканит обстановку, замечает мелочи, заранее ищет угрозы. Поэтому тревожники, они с интеллектом, они прокручивают в голове все возможные сценарии, и худшие в том числе, и готовятся к ним, пока другие на чиле, на расслабоне, вот это все.
4: Пока просто другие делают.
3: Вы, благодаря тревожникам, блин, выживете! Вот.
4: В определенные моменты тревожность нужна. Но надо это воспринимать как механизм защиты. Это природой выработанный инстинкт. Но когда люди тревожатся по тем поводам, по которым тревожиться не надо, вот этих я считаю тревожниками. Есть люди опасливые, осторожные. А есть люди прям тревожные. Ну, то есть, знаешь, там, вот вчера у меня был разговор с сыном. Ёрзает по кровати, видит, видит разряды статического электричества.
3: Ему нормально.
4: Я говорю, электричество, оно накапливается, рассказываю ему суть явления там, и так далее. И он такой выводы делает. Это сейчас я любую штуку затрону, и меня током дернет. Он полчаса выйти из комнаты не мог. Типа, я боюсь
0: ручку затронуть. Это не тревожник, это просто еще неопытный человек.
3: Конечно.
4: Да, но подожди, долбанёк.
3: А то, что он ерзает, это нормально. Но он ребенок.
4: Еще плюсом, да, бывают люди, которые испытывают состояние тревожности вообще по поводу чего-либо.
0: Тревожники, вот я вам расскажу, что это такое, потому что я такой человек.
3: Да.
0: Вот если я еду по дороге, и вдруг мне показалось, что машина как-то себя не так повела, а на самом деле просто дорожное покрытие вот такое, да, поменялось, я начинаю фантазировать на тему того, как сейчас моя машина улетит в кювет, она развалится под... Вот это тревожность,
3: вот это ты разгоняешь,
0: понимаешь?
3: Вот эти вот все сценарии.
0: Вот что такое тревожность. Когда ты беспокоишься по любому поводу.
3: А ты...
0: Если я закашляла, значит, у меня все легкие сейчас откажут. Понимаешь? Вот
4: так в чем тревожность. Так уже так и есть.
3: А ты накати. Вот вам список продуктов.
4: Все, любимый рецепт Лины Новыч пошел в дело.
3: Слушайте, я в шоке. Список продуктов с содержанием спирта, но не считающихся алкоголем. Это выдали этот список. Я просто, ну, про кефирчик-то мы все знаем. Квасок, да.
0: Ну, что еще?
3: Но там желе, повидло, да.
0: Это повидло, варенье, я еще понимаю.
3: Официальный список, да. Повидло, это, видимо, не знаю, забродившие ягоды, то, что соусы, протертые фрукты с сахаром, тоже, видимо, да, из-за того, что они забродируют.
4: Пока все вкусно, давай дальше.
3: Консервированные фрукты и орехи.
0: Орехи.
3: Приправы, ну, квасы, напитки, там вот это вот все кисломолочные, да. Сырокопченые, сыровяленые колбасы, пирожные, шоколад, растительные соки.
0: Сколько надо съесть, чтобы напиться?
3: Вот эту ромовую бабу с детства.
4: Погоди. Так это все нельзя?
3: Это все с содержанием спирта. Но не алкашка.
5: Но там же столько его маленького.
3: Ну вот это как вот я кефиру напился и вот вдыхнул вот этого, знаешь, так пироженку съешь и тоже, понимаешь. Ну,
4: с таким же успехом пироженка. Побрызгал духами с утра, да. Все впиталось.
0: Ну
4: тоже
0: так
4: спирты.
0: Ты не в рот брызгал.
3: А если ты бабушкин варенье поел?
4: А на нем все. Еще можно настойки делать с перчаткой.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Свет,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: В то время, когда все повышают цены в погоне за прибылью, мы, наоборот, снизили стоимость норма часа, чтобы кузовной ремонт обычного автомобиля стал доступнее.
3: Сервисный центр «Скиллпро». Профессиональный кузовной ремонт любой сложности, восстановление и покраска деталей с точным подбором цвета, гарантия на все работы и высокий уровень сервиса.
2: «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов.
3: Улица 40-летия Комсомола, 38Б. «Скиллпро66.ру».
4: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Фина Групп. Вода ЖО – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adagio.finagroup.ru.
5: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
9: ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
11: Зайчик, купи чинганчик.
12: Что? Лена, какой еще чинганчик?
11: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
13: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
12: Березовский, так рядом же, поехали!
13: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала, 380-8686.
14: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Краули 182, Литера и... Санек, давай рассказывай, как там?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, возня в районе вокзала чуть-чуть попроще стала. Затруднение на подъезде к Свердлово через ДКЖ по Челюскинцев со стороны моста, а также первый километр еще пока подстаивает. И подстаивает заезд со стороны Восточной и Сулимова. Также затруднения продолжаются на фронтовых бригад в сторону улицы Шевской. По Шевской в районе кладбища и промышленного проезда. Но это не та самая пробка, которая была в ранние утренние часы. Хотя по космонавтов вот заезд со стороны Пышмы мог быть и полегче. Затруднениями в движении сейчас участок со стороны Кирова перед Халтурина-Готвальда. Затруднениями в движении Серафима Дерябина-Шаумяна уже поменьше. А вот за стадионом и со стороны, и в сторону, вернее, Татищева проблемки прямо наблюдаются на Мельниково. Затруднения и за аварией в районе стадиона на Репино. Также сложности в районе объездной перед Амундсеном, если ехать со стороны кольца. Чуть-чуть попроще стало, но вот пока еще плотность сохраняется. Проходимость просто не очень большая у этого светофора. На Куйбышево трафик вырос от Луначарского в сторону Розы Люксембург и в районе Московской горки по улице Гурзувской. Также на Малышево в направлении Генеральской, если ехать из центра. В целом трафик улучшается. Тут главная просьба, друзья, будьте внимательны, держите дистанцию и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
4: Ребята, сейчас ваша задача подключиться к нашей онлайн-трансляции. Если вы хотите получить приз, то прямо сейчас открываем сайт pilotfm.ru. С главной страницы жмем кнопку «Смотреть». Видим две фотографии. Ваша задача, ну, практически сказать то, что вы видите по телефону 237-104, чтобы подарок забрать себе.
3: Спонсор конкурса ООО «Автомобильная столица Урала» — автоцентр «Восток-Березовский».
4: Ну, несложное
5: словосочетание. По сути, просто зрение свое проверить, да? И качество связи интернета. Что
3: да.
5: Есть.
3: Все, и за это получить подарок – это набор автомобилистов.
4: Да, хороший подарок, тем более полезный и нужный, мне кажется, в любой сезон. И главное, что мы доступны в телефонах, планшетах, ноутбуках и стационарных компах. И вот уже кто-то есть на связи. Доброе утро. Алло.
3: Привет.
4: С телефончиком говорим. Алло.
6: Алло.
4: Да, здрасте. Чуть погромче в телефон. Как вас зовут?
6: Здравствуйте, Яна.
4: Яна, что вы видите справа налево?
6: Флаг.
4: Справа налево. Справа налево.
6: А, справа налево автомобили и два флага.
4: Автомобили какие? Чьи?
6: Китайские.
4: И?
5: Вот наш-то флаг.
4: Ну ты чё?
6: И отечественно-российские.
4: Молодец! Российские. Вот, собственно,
5: да,
4: и
5: да,
4: все.
5: Российские, китайские автомобили. Мы, Ян, тебя поздравляем. Ты получаешь набор автомобилиста от автоцентра «Восток-Березовский».
4: Сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: Катапульта! Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления «Доктор». Бузова, Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru.
9: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
11: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новостей. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Папа.

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Вакцинация от березовой аллергии начнется в этом месяце в Свердловской области. Новый отечественный препарат Аллергарда, он называется, появится в доступе до конца месяца и, по данным испытаний, полностью убирает симптомы у 25% пациентов, а остальным облегчает состояние в 6 раз.
1: Ну, там надо заранее этот курс начинать, потому что все думают, да что я перед сезоном?
0: Так не работает.
2: Перед сезоном может быть как с клещевым энцефалитом, просто не остаться этой вакцины, этих препаратов, поэтому да, лучше заранее позаботиться.
1: Ну там срок выработки, вот собственно, у самого организма длинный.
2: А в России могут запретить социальную рекламу с немногодетными семьями. Если в рекламе показывают благополучную семью, то детей в ней должно быть минимум трое. Сообщается, что правительственная комиссия уже поддержала проект.
3: Это не коммерческая реклама, это социальная.
0: Сережа и сказал, что только социальная.
3: Поэтому в обычной рекламе будут
0: все как всегда.
1: А мне кажется, это какое-то вот похоже на ущемление. То есть, если у меня в семье двое детей, меня теперь эта реклама чего вообще как бы касаться не будет. Да, то есть, да, почему мой образ нельзя использовать в рекламе?
2: Я уже предвижу, что такие жалобы, мне кажется,
1: будут. Вот я вырос в семье, где двое детей. Ну, не многодетные мы были, но мы выросли все нормальными людьми. И, какая-то вот эта вот странная вот эта тема из разряда «надо больше многодетных семей показывать, надо больше делать для того, чтобы люди рожать хотели и жить хотели дальше».
2: Не
1: вот
2: запрещать интернет, чтобы рожали больше, а именно делать что-то. А новость для всех любителей ИИ. Мужчине тут грозит до 10 лет тюрьмы за шутку с фейковым крокодилом, которого он сгенерировал в нейросети. Житель Сингапура сделал картинку в одном из яишки, отправил ее коллеге, после чего снимок разлетелся по интернету и вызвал панику. Местные власти 2 дня искали несуществующего крокодила, но там как бы это наводнение было, дожди, вот якобы крокодил появился на улицах. После чего как бы 2 дня поискали, поняли, что это яишко, что это нейросеть. Мужчину нашли и теперь судят за напрасно потраченные ресурсы и вызванные волнения среди жителей.
1: Ну, я согласен, что надо пересматривать какое-то делать, либо административное, либо просто наказание за дезинформацию. Но если вы сами такие вот боты, что не можете установить ИИ это или не ИИ, это же, наверное, не совсем какая-то проблема уголовная.
2: Ну да. То есть,
1: как бы, может быть, просто я думаю, что обязаловку должны по всему миру ввести какой-то закон, который должен 100% маркировать ИИ-контент.
2: Да,
1: вот сделал ты вот в нейросети какую-то обработку, и вот эту пометочку где-то в углу там экрана, я не
3: сейчас
1: знаю, хоть навесить.
3: Так...
2: Не везде.
1: Во-вторых, ты ее не сотрешь. Все, то есть она всегда должна быть, как блямбочка 18+, я не знаю.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
4: Гребец.
6: А меня затопили.
4: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
4: Гребец.
5: На стенах плесень.
4: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
4: Лучше звоните в компанию Гребец. Телефон 8 800 101 66 96.
7: А на улице дубе.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Ну что, холода приходят потихонечку. В Североуральске и Вывделе обещают температуру 0, плюс 1. Мокрый снег целый день. Возможно, ночью похолодание до минус 3. В Каменске около 0 по ночам, а днем всего лишь плюс 2, плюс 4.
0: В Екатеринбурге сегодня весь день облачная погода. В течение дня будет идти снег и дождь. Температура воздуха плюс 1,3.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
13: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 2 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Начало новой недели. Понедельник, 5 октября. Но точно не начало зимы. Вот прям.
1: Ну, пока еще рано говорить именно о начале зимы, но снегопады, особенно в северных частях нашей области, они, конечно, вызывают много-много потрясений у граждан, но это следовало ожидать еще в

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Светодиод». В студии «Автосвета» «Светодиод 96».
1: Ой, Лина, Лина, Лина, сладкая малина. Ой.
2: Кого как видишь, алкоголь-то вставляет.
3: Лина.
4: Это я.
3: Доброе утро, 10 часов 20 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». В Британии предложили превращать университеты в тюрьмы. Превращение.
5: Ну, чтобы люди знали, что это надолго.
3: Ну, да. В общем, с такой идеей выступил там один, значит, аналитический центр у них. Причина – нехватка мест в исправительных учреждениях. Уже вынуждены досрочно освобождать каких-то заключенных, чтобы размещать новых. И думают, ну, где нам взять еще площади, места? И аналитики предлагают выкупать у университетов отдельные здания. А у них же в Британии вот эти старые, вот в готическом стиле, вот эти, mm-hmm. они жуткие на самом деле, выглядят так, некоторые действительно там такие заброшенные здания, и делать там просто тюрьмы.
5: Конечно.
3: Вот отдельные здания, даже целые кампусы.
5: Известные вот эти вот тюряшки Кембриджа.
3: Да, кембриджские факультеты.
6: Там будет зачетная неделя, интересно.
3: Да, по их расчетам это будет дешевле строительства новых каких-то исправительных учреждений. Тут уже места-то такие заплаканные, насиженные, да. Вот, но подобные проекты также предлагают использовать школы-интернаты, учебные центры для медиков, например. Жесть такая.
6: Кафедра в законе.
2: Школы, садики туда же, ну.
3: Во-во-во. Да-да. Ну, не знаю. Пусть, конечно, там сами смотрят. Не наш. Ну, кстати...
5: Я прям представляю вот эту картину, как она идет на пары, и он говорит, студенточка!
3: Вспоминаю, вот какие вот у нас были школы. Я вот училась в обычной, когда общеобразовательной школе. Я вам скажу, это было похоже на исправительное учреждение с решетками, особенно вот там, где гардероб. И решетки такие прямо мощные. Просто, чтобы никто не пролез.
5: У нас была в школе замечательная
3: столовка с решеткой. Там все с решеткой.
5: А там, да, так это по-другому даже нельзя было.
3: Конечно.
5: У нас решетка была даже на еде.
6: Хочешь разблокировать, купи подписку или что?
5: Заслужить, да.
3: Уроки труда, вот эти вот машинки старые, они как вот, знаешь, вот эти швейты, которые в тюрьмах
5: тошнют. А потом еще же, смотрите, у нас уже же готово было все. Столовка такая вот тоже, знаешь, это жесткая, под присмотром все.
2: На трудах изделия из дерева.
5: Приводили отдельно группами, да. Делали, еще ладно, варежек не шили.
3: Девочки-то шили фартуки.
5: Конечно. Нет, самое главное, это вот самообслуживание везде.
3: Да. А в туалете вспомнишь, что там было? Это просто реально какая-то просто тюрьма.
5: Я после этого вообще ни одного вокзала не боюсь.
3: Вообще, эти там все боятся, зумеры, то. Помните?
5: Ну да, да.
3: Ладно, тут, значит, вот, кстати, может попасться и сесть в тюрягу. Гайд по воровству крема для стойкой эрекции показал один гость в магазине в Серпухове. Значит, так
2: показал,
3: не делаем.
2: Показал, как воровать или как им пользоваться?
3: Да, там, нет, там сняла камера видеонаблюдения. Что он, значит, делал? Полбанки выдавил себе в ладошку. Аккуратненько вот так вот.
2: В карман положил.
3: Перелил жидкость в салфеточку и спрятал в кармашек. И убежал. Ну, конечно, это все так разлилось. Ну, не как коряво, короче. По словам продавщицы, она успела как мужчину задержать. Его заставили заплатить почти 7 тысяч рублей за испорченный
2: табак. А он
3: уже
2: не мог, у него там процесс пошел.
3: Ну, говорит, у меня карточка пустая. И выбежал из магазина. Он пытался исправить положение. Сказал, что... Он позвонил, сказал, что я приду, я до 22:00 точно верну деньги.
6: Я закончу,
5: сейчас
6: иду.
5: Только стойкая эрекция закончится и сразу.
3: И ничего не оплатил. Да,
5: конечно, он же когда совал вот это все в карман, оно там протекло. Ему, собственно, это и мешало бежать.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Саш, может, все-таки фары сделать?

0: Делаем. Дети в сад, темно уже.
1: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
4: Реклама.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Операция.
3: Реабилитация.
2: Восстановление.
3: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
3: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
2: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
4: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос-Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Ку-ку! В автоцентре «Восток» все модели «Джейку».
9: Все модели и цвета «Джейку» в наличии в автоцентре «Восток» в Березовском. Выгода на кроссовер J6 440 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
8: И все это за 1 900 000 рублей. Кукнуться можно!
9: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
10: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:31 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Крауля 182», «Литера» и... Ну а на посту уже Саня... Что там?
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас пробок по городу в целом намного меньше стало, но есть ключевые места. Вот, например, напротив вокзала и съезд со стороны космонавтов Восточной, туда же на Челюскинцев осложнены до Свердлова. Также затруднения в движении периодически возникают на объездной перед Амундсеном. Сейчас больше трафика добавляется, если ехать со стороны Московской. Выезды с отдаленных районов полностью нормально. Затруднения в движении в районе Восточной, Декабристов, Восточной Куйбышевой, Восточной Первомайской. Даже в центре сейчас спокойненько, поэтому вот жалоб по минимуму от граждан. Жалобы периодически на Донбасскую возникают перед поворотом на Серовский тракт. Ну, ребят, это нормальное явление. Там левый ряд всегда стоит, поэтому будьте внимательны, пробки объезжайте стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: На таких лапочек смотреть, так это вообще прелесть.
1: Катапульта.
2: Доброе утро, 10:35 в Екатеринбурге.
3: Внимание, супер розыгрыш прямо сейчас, 237-104. Звони, мы тебе вопрос, три варианта ответа, ты правильно выбираешь, приз получаешь.
2: От нашего спонсора это ООО «Альянс Мотор» Екатеринбург, «Тойота Центр» Екатеринбург, «Юг».
3: Ну вот осталось только набрать наш номер и все. Кстати, вопрос автомобильный.
2: Да, про «Тойоту».
3: Да.
2: Алло.
3: Доброе утро.
2: Привет.
3: Алло.
4: Алло.
3: Да, привет, как зовут тебя?
4: Добрый день, Владимир.
3: Владимир. Скажи, пожалуйста, Владимир, знакомо ли тебе такое название, как Toyota Camry?
2: Помнишь ли ты такое?
4: Да, знакомо.
2: Все знают Toyota Camry.
3: Произошло вообще название от японского слова «канмури». И вот что оно означает?
2: Корона, скипетр или мантия?
3: Ну, легкотня же.
2: Ну, давай. Чего молчишь-то?
4: Корона.
3: И это правильный ответ. Поздравляю.
5: Да. Все, ты у нас король игры. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сегодня набор инструментов от Toyota Center Екатеринбург Юг.
3: Вот так быстро и качественно кричит катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама.
9: Строим новое.
10: Ремонтируем любимое.
9: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: В «Монетке» выгодно как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Оценить будет с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10 часов и 51 минута.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». О новом виде мошенничества предупреждают жителей Свердловской области.
3: Ну давайте, какие
2: фантазии. Аферисты теперь рассылают письма якобы от банковских учреждений о списании несуществующего налога. Ну, многим же сейчас налоги, скорее всего, на имущество приходят.
3: Да.
2: Вот, преступники-мошенники утверждают, что гражданам грозит значительное финансовое удержание. Ну, штраф огромный, вынуждает оформить отказ от дальнейших выплат путем подписания фиктивного документа. Ну и, само собой, эти документы приходят с ссылками на фишинговые сайты, и там все данные крадут.
1: Ребят, двойная верификация. Все. Это самый единственный действенный способ. Вы просто, даже переходя на эту страницу, ничего сделать не сможете. Она у вас тупо не откроется, вы ничего не введете, пока каждый раз генерируется же новый код и так далее. То есть никто у вас ничего не свистнет. Вот и все. Ну, а письмам подобным надо доверять только тогда, когда они приходят вам в личный кабинет, например, на госуслуги, либо в личный кабинет налогоплательщика.
3: Да.
2: Ну и, кстати, многие интернет-провайдеры, я вижу, тоже прокачались. Если ссылка подозрительная, они сразу ее блокируют и предупреждают.
1: Ой, а в соцсетях сколько сыпется вот этого? Сообщение из разряда: я вчера тебя видел, и ты так вонял. Ты переходишь,
3: да.
1: Они цепляют фишинговую просто на саму прицепку к аккаунту уже.
2: Огурцы и помидоры в России могут подорожать еще сильнее. Для заграничных овощей требуют ввести минимальную цену. Зарубежные овощи хотят запретить продавать дешевле 200 рублей за килограмм и таким образом планируют защитить российских производителей от более дешевого импорта.
1: Ну, смотря какие овощи. То есть, вот, допустим, наши там, допустим, тепличные какие-то культуры можно спокойно вообще потреблять и защищать их. А вот есть, допустим, какие-то фрукты или овощи привозимые и у нас не выращиваемые, ну как? Это же еще дороже будет, это же ужас. Я вон видел, в некоторых регионах зимой черешня там по 5000 за килограмм. Это же
3: жесть. А что ее есть зимой?
4: Ешьте сезонные овощи, фрукты.
2: Да, помидоры и огурцы.
1: Сезонные. Скажи это людям на где-нибудь.
2: А в США начали продавать распечатанные на 3D-принтере стейки и куриные грудки. Вкусно-вкусно. Под брендом Perfect также вышли растительные котлеты со вкусом лосося и белой рыбы. 3D-печать используют, чтобы имитировать волокна и мраморность настоящего мяса. Продажи стартовали в магазинах на северо-востоке США, но обещают, что если будет популярно, то импорт тоже организуют.
1: Я не знаю, что сказать.
2: Покупаем 3D-принтер, чтобы печатать свое мясо.
1: Не пробовал ни разу.
3: А картриджи для него?
1: Принесите кто-нибудь что-нибудь попробовать, распечатанное на 3D-шке.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
5: Информация на правах рекламы.
6: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
7: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
6: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
8: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: На улице мерзко, придется мне кеды марать.
11: Климат-контроль. Катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Ника Моторс», Субару Центр, Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Ну что, холода приходят потихонечку. В Североуральске и Вывделе обещают температуру 0, плюс 1, мокрый снег целый день. Возможно, ночью похолодание до минус 3, в Каменске около 0 по ночам, а днем всего лишь плюс 2, плюс 4.
0: В Екатеринбурге сегодня весь день облачная погода, в течение дня будет идти снег и дождь, температура воздуха плюс 1,3.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
15: А напоследок я скажу.
12: катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Катапульта заканчивается.
1: Сегодня хороший день.
0: День учителя.
1: Хотя бы не скользко было с утра в городе. Но ну, на трассах скользко, поэтому сейчас многие, вот глядя на газоны, присыпанные снегом, наверное, думают, о, переобуваться. Да, потихонечку начинается шиномонтажный сезон.
4: Ужасная погода компенсируется прекрасными праздниками. Сегодня Всемирный день учителя. Все, кто в школу идут, поздравляем. Кто у нас?
0: Учителей, много, преподавателей, да,
4: учителей, конечно же. Вот, а еще же сегодня много праздников. Сегодня день работников уголовного розыска.
1: Всемирный день учителей и сотрудников уголовного розыска.
4: Архитектуры. И вот этот вот Всемирный день жилища. Помните, как жилище? И Международный день против проституции.
0: Ух ты!
4: Против.
2: Это отмечать прям надо.
1: Мы их всех поборем. Всех поборем, переборем, выборем. Контрольной закупкой надо заняться, абсолютно, чтобы выявить, так
4: прям
1: сказать.
4: Прямо с понедельника начинаем.
1: Всем желаем, всем, несмотря ни на что, желаем здоровья. 3-4.
13: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

Радио Пилот, 3.4 FM, в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, мы вместе, это прекрасно. Понедельник, 5 октября, я, Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта» и приветствую вас в высшем пилотаже. Час новой музыки в нашем эфире ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в программе вызвал ваш интерес, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронный 41, район Вторчермет. Новая музыка вернется скоро.

0: стены.
1: Сайт колесовалом.ру.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
7: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
6: Центр эстетического восстановления «Доктор». Бузова, Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfizbdfizclinic.ru.
8: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Сегодня встречаемся там.
2: Опять твои загадки.
1: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
3: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Фина Групп. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. adajo.finagroup.ru.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
6: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: 104.10 FM, радиопилот, играет и поет в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, спасибо за компанию. Прерываем поток новой музыки в программе «Высший пилотаж» ненадолго. Сейчас проведем проверку на дорогах на радиопилот. Спонсор программы АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций по адресу Крауля, 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по Челюскинцев от Восточной до Якова-Свердлова, по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Других крупных пробок нет. Есть затруднения по Бакинской, Комиссаров, Донбасской и Бебеля от проспекта Космонавтов до Таватуйской, по проспекту Ленина от Гагарина до Московской, по 8 марта от Бориса Ельцина до Щерса. Мерцают Гагарина и Уральская от Педагогической до Смащиков, Гурзувская и Куйбышева от Белореченской до Бажова, 8 марта от Циолковского до Малышева. Пульсирует Восточная от Советской до Большакова, Волгоградская от Серафима Дерябина и до Амундсена. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Лучше.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
5: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
8: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
9: Акция до конца октября.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят на трассе Серов-Североуральск-Ивдель, где идет снег, температура опустилась до минус одного. В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров. В экстренной ситуации звоните по номеру 112. Также ГАИ призывает пешеходов быть осторожными. Осторожнее, пишет областная газета. Между тем, на дороге в промышленном проезде в Екатеринбурге после дождей и снегопада появилась огромная лужа. Об этом порталу Е1 сообщили автомобилисты. Вода стоит и никуда не уходит. Рядом вырыта тупиковая канава. Еще до дождей она была полностью затоплена, отмечают очевидцы. На проблемы с ливневкой в промышленном проезде горожане жаловались и в сентябре. Тогда в мэрии поясняли, что ливневая канализация появится там, когда построят дорогу. Работы запланированы на ближайшее время. После старта осенней рассылки налоговых уведомлений активизировались мошенники с новыми схемами обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговой, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. В фальшивых уведомлениях мошенники предлагают уплатить налог, перейдя на специальную страницу. А сайт ФНС по такой ссылке поддельный. Платежи через любые неофициальные страницы могут приводить к отправке денег аферистам, а также попаданию в устройство вредоносного программного обеспечения, пишет агентство ТАСС. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала его управляющая и дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко назвала главными задачами организации популяризацию и защиту русской культуры, языка и науки. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
4: Информация на правах рекламы.
5: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
5: Гребец.
7: А меня затопили.
5: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
5: Гребец.
6: На стенах плесень.
5: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
5: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 6 октября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Утром возможен снег с дождем, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, завтра днем плюс 2, плюс 4 градуса.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
14: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
13: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
14: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Одна из тем настоящих пилотов на 104.10 FM в секретной фонотеке «Dreamliner». «Лайнер мечты». Так называется этот хаос-инструментальчик от «Лоу Степа» и «Роял». Во всех чартах направления сейчас горячий хит. Да.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.gd.ru.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026.

0: 9 октября с 7 до 11 «Катапульта» работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
1: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
0: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – специализированный застройщик Sinara Development. 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
5: А теперь мы живем в Новокольцовском.
4: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
6: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nasha.dom.rf. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru, город Екатеринбург.
8: Добрый день. Для борьбы со снегом и гололедицей на свердловские трассы вышли более 80 единиц спецтехники. Расчищают проезжую часть от снега, обрабатывают ее противогололедной смесью, сообщили в департаменте информполитики региона. Водители просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывая состояние дорог при планировании поездок. Между тем, высота снежного покрова в некоторых местах в регионе достигла 27 сантиметров, например, в Кытлыме. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. В Североуральске выпал 21 сантиметр снега, в Нижнем Тагиле Ревде, Красноуфимске от 7 до 9 сантиметров, пишет «Новый день». Минувшей ночью в Свердловской области местами пропало электричество. Главной причиной стали налипание снега на провода, обрыв проводов, сообщили в компании «Россети Урал». Места повреждений ищут 80 специалистов, около 40 единиц спецтехники. Энергетики ввели особый режим работы. По возможности переводят потребителей на резервные схемы питания. Сообщать о пропаже света можно по короткому номеру с мобильного 220, пишет «Комсомольская правда». Президент Путин поздравил педагогов с Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Он напомнил о том, что в этом году на государственном уровне закреплен особый статус педагога и подчеркнул, что в основе любых успехов и достижений лежит труд учителя. Какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность педагога. Владимир Путин пожелал учителям здоровья, благополучия, обещал, что власти продолжат обновлять школы, колледжи и вузы, пишет «Москва-24». Между тем, в минувшую субботу в Свердловской филармонии наградили лучших педагогов России и региона. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея номер 56 Алексей Ревензонов. Четверым уральским учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два преподавателя русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филиевских, учитель физкультуры Вера Бровикова и преподаватель химии Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс», «Субару Центр Екатеринбург-Восток», дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 6 октября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Утром возможен снег с дождем, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, завтра днем плюс 2, плюс 4 градуса.
1: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 340.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
12: Сегодня встречаемся там.
13: Опять твои загадки.
12: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
14: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте nasha.dom.rf.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
3: Да, на радио Пилот настало время получасовых нон-стопов без рекламы. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как правильно заходить в рабочий чат?
7: Из своей квартиры в центре.
6: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
7: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
6: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартиры акции ограничены. Подробности в офисе продаж. Сбербанк. Полная стоимость кредита 6,769-8,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города.
8: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
9: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
10: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья Вернель 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
11: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
13: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а праздник какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адрес на keramir-shop.ru.
14: Скидки действуют до 31 октября этого года.

0: звони.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
3: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
1: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
4: а на горках.
1: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186671807. Екатеринбург.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Музыкальный нон-стоп.
10: Полчаса без рекламы.
9: Только музыка.
10: На Радио Пилот.
11: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
12: Информация на правах рекламы.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: «Гребец». Запомните эту компанию. «Гребец» решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
4: «Гребец».
6: А меня затопили.
4: «Гребец» поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
4: «Гребец».
5: На стенах плесень.
4: «Гребец».
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
4: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
7: Добрый день. Табачные магазины будут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нарушение должно быть подтверждено решением суда по соответствующей статье КоАП, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на постановление российского правительства, которое вступит в силу с марта следующего года. Согласно документу, лицензии будут отзывать и в случае поступления в Росалкоголь-Табак-контроль информации о нарушении более двух раз в течение года, нескольких других ограничений, в том числе на торговлю снюсом и насваем, а также поштучную реализацию сигарет, дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского, 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения. Сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда ЧОПа. Сейчас их разыскивает полиция, пишет Ядин. Новое международное событие пройдет в Свердловской области по поручению президента Путина. Олимпиада по финансовой безопасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Главная цель международной олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Она станет логичным продолжением курса региона на межгосударственное сотрудничество и подтверждением статуса Екатеринбурга как столицы молодежи мира, отметил губернатор, пишет «Комсомольская правда». Единственной ошибкой при организации отмененных концертов Kanye West в Петербурге стало отсутствие подписанного договора аренды с «Газпром-ареной». Об этом заявило агентство РБК, гендиректор российского организатора выступления рэпера Say Agency Анна Супчева. По ее словам, в индустрии приняты понятийные отношения. При подготовке мероприятий на стадионе стороны обычно выходят в анонс без подписанного договора аренды. Организаторы юридически не подписали договор, рассчитывая на гарантийное письмо. На этой неделе, по словам Супчевой, агентство начнет отправлять деньги билетному оператору, тот начнет выплаты зрителям, пишет РБК. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 6 октября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Утром возможен снег с дождем, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, завтра днем плюс 2, плюс 4 градуса.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого, 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого, 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
12: Артём, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
14: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно!
2: Ассаламу алейкум! Здравствуйте!
3: Hello, everybody!
4: Коначива!
5: Саламатсва!
6: Бонжур!
7: Привет,
8: хай!
9: Привет, салют!
8: Привет!
0: Радио! 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы,

0: Официальный дилер ГАК. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
5: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
4: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Саш, может, все-таки фары сделать? Делаем. Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 300 85 85.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Что на свете всех милей?
4: Гулять в тени его аллей.
3: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
4: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да иди. Дисков завались, просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
8: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
9: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
8: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Как правильно заходить в рабочий чат?
2: Из своей квартиры в центре.
1: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
2: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
3: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. Сбербанк. Полная стоимость кредита 6,769-8,408%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Свет

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Американский Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России. Об этом сообщил изданию Axios представитель администрации президента Трампа. Ранее российский Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенных анализов. В исследованных образцах не обнаружено возбудители, связанные с условиями работы умершей сотрудницы Иркутского противочумного института. Установлены контактеры женщины, за ними наблюдают, проводятся лабораторные исследования, пишет «Вечерняя Москва». В Свердловской области потеплеет к выходным. В ближайшее время циклон от Екатеринбурга и Челябинска начнет двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. Ближайшие две ночи ожидаются холодными от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление. Атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9 градусов. А в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга от 3 до 6. Тепла. За неделю в Свердловской области родились 600 малышей. Из них мальчиков больше, чем девочек, 322, сообщили областной газете в пресс-службе Минздрава региона. В числе новорожденных 6 пар близнецов. Ранее сообщалось, что самые популярные имена новорожденных в регионе в этом году – Михаил и София. В пятерке популярных имен мальчиков также Александр, Артем, Тимофей и Лев. Для девочек Анна, Варвара, Василиса и Ева. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru, город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс», «Субару Центр Екатеринбург-Восток», дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 6 октября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Утром возможен снег с дождем, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, завтра днем плюс 2, плюс 4 градуса.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Сегодня встречаемся там.
15: Опять твои загадки.
14: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
16: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв. На радиопилот.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
4: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.

0: 9 октября с 7 до 11 «Катапульта» работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления.

0: сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
0: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
2: Скидки действуют до 31 октября этого года.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Трейл Групп. Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
3: Не оферта. Подробности официально водителя Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7 900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Как правильно заходить в рабочий чат?
6: Своей квартиры в центре.
7: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
6: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
8: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. Сбербанк. Полная стоимость кредита 6,769 до 7,408%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Автомобиль!
10: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». 1000 авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
11: Березовский! Так рядом же! Поехали!
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Гайд по воровству крема для стойкой эрекции показал один гость в магазине в Серпухове. Значит, так
4: показал,
3: не делаем.
4: Как воровать, или как
3: да, там нет, там сняла камера видеонаблюдения. Что он значит делал? Полбанки выдавил себе в ладошку. Аккуратненько вот так вот.
4: Карман положил.
3: Перелил жидкость в салфеточку и спрятал в кармашек. И убежал. Ну, конечно, это все так развелось. Ну, не как коряво, короче. По словам продавщицы, она успела как мужчину задержать. Его заставили заплатить почти 7 тысяч рублей за испорченный
4: табак. А он уже не мог, у него там процесс пошел.
3: Ну, говорит, у меня карточка пустая. И выбежал из магазина. Он пытался исправить положение. Сказал, что... Он позвонил, сказал, что я приду, я до 22:00 точно верну деньги.
5: Я закончу,
6: сейчас иду. Только стойкая эрекция закончится и сразу.
3: Но не пришел и ничего не оплатил.
6: Да, конечно, он же когда совал вот это все в карман, оно там протекло. Ему, собственно, это и мешало бежать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: 211А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Финагрупп. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. adajo.finagrupp.ru.

0: маркетологов 69. Звони 253-0053.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
3: Мы же их только вчера спасали.
4: А мы готовы спасать их каждый день.
2: И побольше.
3: Герои мои.
5: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
3: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Американский Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России. Об этом сообщил изданию Axios представитель администрации президента Трампа. Ранее российский Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенных анализов. В исследованных образцах не обнаружено возбудители, связанные с условиями работы умершей сотрудницы Иркутского противочумного института. Установлены контактеры женщины, за ними наблюдают, проводятся лабораторные исследования, пишет «Вечерняя Москва». В Свердловской области потеплеет к выходным. В ближайшее время циклон от Екатеринбурга и Челябинска начнет двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. Ближайшие две ночи ожидаются холодными, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9 градусов, а в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга от 3 до 6 тепла. За неделю в Свердловской области родились 600 малышей. Из них мальчиков больше, чем девочек – 322, сообщили областной газете в пресс-службе Минздрава региона. В числе новорожденных 6 пар близнецов. Ранее сообщалось, что самые популярные имена новорожденных в регионе в этом году – Михаил и София. В пятерке популярных имен мальчиков также Александр, Артем, Тимофей и Лев. Для девочек – Анна, Варвара, Василиса и Ева. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
4: Информация на правах рекламы.
5: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
5: Гребец.
7: А меня затопили.
5: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
5: Гребец.
6: На стенах плесень.
5: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
5: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 6 октября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Утром возможен снег с дождем, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, завтра днем плюс 2, плюс 4 градуса.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Артём, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали.
15: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский. Исчезаю из студии после 16.00. Встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Желаю вам хорошего вечера понедельника в их хорошей компании. Да-да. На прощание от меня ловите обаятельный хаусец от исполнителей и продюсеров «Reboot and Choke», чем называется «House Call». Всем спасибо. Услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока.

0: Привет всем, кто зарулил на 104.10 в Екатеринбурге 4 минуты 5, а с вами
1: Навигатор!
0: Генеральный спонсор Навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Начнем с того, что тут сегодня прокатилась по соцсетям история. Отличился один наш российский каскадер. Короче, по-моему, чувак конкретно встал на путь разрушения. У него неудачный трюк здесь произошел, в ходе которого он вертолет и лимузин размотал. В общем, вертолет Ми-2 перевозили для трюка на крыше лимузина. По дороге конструкция опрокинулась, повредились лопасти вал, на котором крепятся вот эти лопасти. И на ремонт ушло 2 дня. После этого каскадер решил, что ну пробуем вторую попытку и на крыше проворачиваем то же самое. Естественно, тут уже повреждения были посерьезнее, люди не пострадали. Но
0: вот, на крыше здания, в смысле?
2: Да. Тачка, лимузин, на ней вертолет. На
0: этот очень раз... странный трюк. Лимузин, везущий вертолет.
2: Да, явно снимают что-то интересное.
0: Это что-то типа «Утиных историй», он зигзаг, зигзаг-макряк, специалист по авариям.
2: Но его это главное. Главное, не остановило. Все, лимузин и вертолет в прошлом абсолютно теперь. И он сказал, что просто не удалось учесть вес вертолета, особенности его работы, вот при включении двигателей накренило, такие дела. И говорит, сейчас хочу повторить эксперимент с кукурузником. Я думаю, остановите его. Типа, ну, между первым и вторым. Ну, проведи какие-то расчеты, я не знаю, хотя
0: между
2: бы.
0: Между первым и вторым накренило небольшим.
2: Но главное, чтобы он не закончил такой. Короче, ладно, последняя попытка. Везу МКС на мотоцикле.
0: Главное, не раскреначиться. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что 3 балла в городе. Придется немного задержаться на Сибирском тракте от Бутырина до переулка Активистов. Плотновато на Икаде от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта и подставит Восточное от Малышева до Декабристов.
2: А если вам есть чем дополнить эту сводку, конечно же, дополняйте. Отправляйте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит от Радиопилот подарочек.
3: Продолжайте движение.
4: Реклама.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
9: Lucky Motors.
8: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: «Lucky Motors».
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.

0: Энергия города.
1: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Джили Автомир.
2: Не оферта. Подробности официального дилера Джили Автомир по телефону плюс 7-342-26-26 или в отделе продаж Джили Автомир. Продавцов, консультантов по адресу. Город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 16 часов и 18 минут, а с вами на 104.10 «Навигатор».
2: И тут исследование подъехало, которое в очередной раз, мне кажется, неплохо подчеркивает то, что все вот эти вот неадекваты, которых мы видим в интернете, они вообще не большинство никакое. Это очень маленькая кучка очень громких ребят. В общем, там позвали 520 взрослых американцев поучаствовать в эксперименте и распределили добровольцев по 6 закрытым сообществам, где им нужно было целый месяц обсуждать с другими людьми 20 острых тем. От иммиграционной политики до прогресса в области ИИ. То есть там...
1: Бурление происходило.
2: Да, чисто вот эти ученые, которые их вот так вот друг к другу подводят, такие, давайте, кусайтесь.
1: Страшнее, чем в паблике подслушано подоль.
2: Да, там в итоге раз в неделю каждый человек заполнял анкету о своем отношении к каким-то актуальным спором. Но вообще в целом они дали двум сообществам существовать вот этим с обсуждениями как есть, а остальным они бабок еще доплачивали за то, что они комментируют активнее. И выяснилось, что в итоге в большинстве-то своем люди не писали вообще ничего. В группах, где, естественно, никакого поощрения нету. Были 17 активных участников, которые по 100 и больше комментариев лупили.
1: Чисто
2: и...
1: за бабки, да?
2: Не-не-не, это которые добровольные. За бабки. Там вообще базара нет, писали все, но еще к этому дойдем. В общем, говорят, что видно, что в основном-то люди начинают активно спорить, только когда появляются оскорбления и неуважение какое-то, и образуется токсичная обстановка.
1: Ну, когда эго затронуто, логично.
2: Да, и я думаю, на самом деле, я это в себе замечал. Я иногда оставлю какой-нибудь комментарий, вот просто нормальный, где я такой, ну, мне кажется, что вот и мне ответят там, да ты тупой, я сразу, слышишь, обезьяна, там понеслось. Ну, а естественно, группа, где людям немного доплачивали, там писали все гораздо активнее, но при этом информативная наполненность у комментариев была, в общем-то, никакая. То есть, естественно, когда тебе бабки платят, ты уже заходишь и просто такой, вот это да! Бывает же такое, блин, ух!
1: На самом деле, исследование надо было проводить не в Штатах, а у нас конкретно в Одноклассниках. Поставить единички и посмотреть, что будет.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382 18 15. Сайт hitservice.ru.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
4: Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осень!
6: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
7: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
8: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами.
9: А на горках!
8: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
4: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.

0: Автопилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор – ООО «Специализированный застройщик» проспект Первый Южный. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе пока что 3 балла. И основные затруднения расположились так. Сложновато на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. Начинается пробка на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Затруднен проезд по Восточной от Малышева до Декабристов. Придется немного задержаться на Ленина от Восточной до Карла Липнихта. И все еще плотновато на ИКАДе от дороги к озеру Глухое до Новомосковского тракта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Жена наорала, гостит ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. С вами на 104.10. Навигатор готовый подсказать, что же делать в рубрике «Игротека».
0: Ну, тут как не сказать, что вышла новая часть, казалось бы, давно ушедшей в небытие франшизы Gears of War.
2: Шестерни войны вновь смазаны.
0: Да, новая часть называется E-Day, и которая E-Day. И здесь это прямое продолжение основной истории, что вот вроде как победили подземных вот этих кротолюдов чертовых. И все, сидят по барам, шаятся, алкогольничают. Ветераны вот эти, которые главные герои были первых частей.
2: Докапываются до маленьких, потому что напоминает.
0: Тут появляются какие-то новые твари из-под земли. Версия 2.0. И никто не знает, ой-ой-ой, что же это такое, что же с этим делать. Как хорошо, что у нас тут есть несколько ребят, которые умудрились вообще все зарешать в предыдущих частях. Что стоит отметить? Момент, который многих может напрячь, потому что меня вот, например, он прям повесточкой воняет чуть-чуть. Есть там пара персонажей, которые я такой, ну слушайте.
2: Не служить вам в этих войсках так-то.
0: Да, ну давайте тоже не будем. Дайте мне вот этих вот странных угловатых мужиков компанию просто.
2: Приземистых.
0: Да, они, это игра про них. Не надо мне вот это вот сюда ваше. Но в любом случае, игра, в общем-то, по-прежнему сохраняет все традиции этих шутеров от третьего лица с укрытиями. Не могу сказать, что с точки зрения геймплея что-то изменилось. Все,
2: да,
0: еще.
2: Все еще прячемся за ящиками и стреляем из-за них.
0: Да, прячемся за ящиками. Много акцентов на вот этих пилах на оружии. У них бензопилах, ага, в их вот, лезвиях. Поэтому вы получите ровно то, что можно ожидать от этой франшизы, если играли в нее раньше.
2: Ну а кооперативчик-то?
0: Кооперативчик имеется, естественно, как в старые добрые времена, можно вместе зарубиться, но для кого-то, а это сразу в скобочках для меня, как будто хотелось бы уже чего-то другого, они пытаются сохранять традиции жанра, но сам по себе жанр уже немножечко не тот. Надоело в какой-то момент бесконечно вот за ящиками прятаться, вот это, выглядывать,
2: стрелять. То ли дело Tower Defense.
0: Да, старый добрый. Но здесь потому что та же фигня. Большую часть времени вы просто будете на вот этих вот заперты в перестрелках на локациях, где надо со всеми справиться, прежде чем вы уйдете. Это может быть утомительно порой. Если же у вас оно не вызывает никакого отторжения, то тогда, конечно, будет прикольно вернуться в ту самую атмосферу. Поэтому, если вам нравилась франшиза Gears of War, то не вижу никаких причин не поиграть в эту часть. Она вас порадует. Поэтому заходите на игровые площадки, качайте Gears of War E-Day, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
7: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
6: Выбирайте Парацельс. Заходите на mc-parацельс.ру.
7: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
8: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным, с вами Настой 4 Навигатор.
1: И обычно мы не берем эти истории всякие вот про дома с привидениями и прочую фигню, но тут меня прям одна деталь зацепила. В общем, на Мальте недавно были вынуждены съемщики одного дома вызывать полицию среди ночи, потому что там, где они остановились, говорят, начало происходить невообразимое. Чисто Лавкрафт писал. Там какой-то голос звучал, предметы двигались. Одного из снимающих вообще выкинуло из кровати что-то. По-любому кто-нибудь из друганов просто прикололся. Но они прямо серьезно запаниковали настолько, что вызвали полицию. Полиция, естественно, приехала. Ничего абсолютно видно не было.
2: Так,
1: страшного.
2: На всякий случай постреляли в воздух.
1: Да, но они там
2: вдруг
1: тоже.
2: Где-то там он.
1: Есть вот эта отдельная группа полицейских, которые, когда их спрашивают что-то журналисты, они тоже добавляют жару, потому что эти тоже прокомментировали, что «но было что-то в доме». Было некое ощущение. Знаете, моя бабушка была повидухой.
2: Было ощущение ложного вызова.
1: Но интересно, что вообще этот дом сдается вот конкретным агентством. Что меня зацепило в этой истории вообще? И представители фирмы были возмущены. Сказали, в этот день вообще у нас никто ничего не снимал. Это ложь. И кто будет в соцсетях распространять ту информацию, столкнется с юридическими последствиями.
2: Он столкнется с паранормальной активностью.
1: Не, я просто тут вот задумался. Потому что сейчас это же стало маркетинговым ходом. Наоборот, многие агентства продвигают идею, что, мол, вот у нас тут дом с привидениями.
2: Ну, ты знаешь, когда он без удобств, он сразу же... С привидениями.
1: Но прикол в том, что...
2: Отведениями.
1: Да, здесь...
2: Заведениями.
1: Когда они говорят, что там что-то есть, я, естественно, не верю, думаю, реклама. А тут я такой, а почему вы так сильно отрицаете?
2: А это черный пиар.
1: У нас ничего нету, никакого мы, даже не разговаривайте.
2: Ищите нас на Airbnb.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает Радио Пилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В России мошенники начали активно пытаться обмануть налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах, отмечают эксперты и призывают россиян к бдительности. В Свердловской области потеплеет к выходным. Циклон, который принес снегопады, уже начал двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. До среды по ночам еще будет холодно, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9, в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга плюс 3, плюс 6 градусов. Уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском поступило в областной суд. В деле 8 обвиняемых и 84 тома. Первое заседание 15 октября. Свердловское правительство закупит танки. 6 внедорожников этой марки за 52 миллиона рублей купят по согласованию губернатора Дениса Паслера. Информация появилась на сайте госзакупок, пишет Е1. У машин дизельный двигатель, 9-ступенчатый автомат, 5-метровый кузов, подогрев всех сидений. Под описание подходит танк 500 в максимальной комплектации. Такой стоит более 8,5 миллионов рублей, пишет портал. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского, 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на видеокамеры, сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда охранников. Сейчас грабителей разыскивает полиция. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку, сообщили в полиции Екатеринбурга. Официально появилась российская компьютерная мышь. Продажи начнутся до конца года. Цену пока не называют. Мышь проводная, корпус симметричный, подойдет и правшам, и левшам. Доллар 83,48, евро 94,32.
1: Информация на правах рекламы.
4: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
5: А теперь мы живем в Новокольцовском.
4: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
6: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
7: О, специализированный застройщик Синар Девелопмент. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru, город Екатеринбург.
8: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио Пилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Никко Моторс», Субару Центр, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям синоптиков, 6 октября в столице Урала ожидается облачность, ночью небольшой мокрый снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер западный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, температура воздуха ночью около 0, во вторник днем плюс 4, плюс 6.
1: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы. Сегодня встречаемся там.
12: Опять твои загадки.
1: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
13: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто берет с собой в дорогу радиопилот. В Екатеринбурге 17 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет», эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И дорогие наши слушатели, многие сейчас едут с семьями, мужья, жены, с работы, вот это все. И теперь нельзя спорить, потому что ученые, исследователи, психологи провели исследование, соответственно, и выяснили, наконец-то, что пускать газы перед партнером – это способ улучшения и укрепления отношений. Никаких больше мнений.
0: Желательно, чтобы они сначала были какие-то отношения. Это не способ завязать знакомство.
2: Да, в общем, опросили кучу людей, сопоставили все данные и вот пришли к выводу, что такие бытовые моменты, они снижают чувство стеснения и повышают в целом комфорт между партнерами. Естественно. Даже врачи назвали предполагаемую так называемую стадию комфорта, когда можно начинать. И по их словам, пора открывать шлюзы через 2-6 месяцев отношений. Я думаю, слушайте, 4 месяца – это очень большой разброс. Но кто сейчас едет, возможно, забрал жену с работы, закрывайте окна. И давайте выясним, так ли сильна ее любовь. Потому что, мне кажется, честно, понятно, что это какая-то фи немножко тема, но по ощущениям, реально в отношениях всегда, это вот этот вот какой-то знаменательный момент, когда слышишь, что она как хомячок шепнула там где-то, и ты такой, ну все, у нас расцвела любовь наконец-то.
0: Или батареи надо спускать. Не пойму, что случилось. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. В городе пока что 4 балла. Придется держаться на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. Сложности на Турбинной от Учителей до Космонавтов. Все еще плотно на ИКАДе от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта. И придется задержаться на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья.
2: Если же у вас есть информация о заторах, которой нет у нас, сообщайте на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот. А еще один приз мы кому-то вручим очень скоро в конкурсе «Что это за слово?».
3: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
4: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
6: Я понял. Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Объедение эти пельмени. Сочные мясо, тонкое тесто.
8: Объединяет все.

0: одобрила все перекрытия на съемки. И перед этим говорили, что да не будет особо никаких прям напрягов.
1: Просто походите в зеленом. Мы вас потом вырежем.
0: А вообще, вся эта ситуация, возможно, если будет эскалировать, ответит на мой старый вопрос. Конечно, все эти ваши Авады Кедавры — это круто, но что если в Хогвартс придет человек со стволом?
1: Это будет Алоху Мора.
0: Это будет Патронус Заряжатус. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Что это за слово?». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города.
3: От 2 499 тысяч 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
4: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
5: Реклама.
6: Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: звони.
1: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
2: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
3: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: Неоферта. Предложение ограничено.
12: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода же от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Адажо от Фина Групп. Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, adajo.finagroup.ru.
13: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
14: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.

0: катимся.
1: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77. Привет всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 17 часов и 32 минуты. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
2: С нами будет играть Лилия. Она работает логистом. Доброго вечера.
0: Привет. Лилия, очень тихо слышно как-то. Ты не на громкой связи случайненько?
3: На громкой.
0: А можешь на обычную переключиться? Мы же договаривались.
2: Проказничаешь.
3: Я за папой.
0: Там дети хотят послушать, поучаствовать.
2: Мне показалось, или она сказала «я за папой»?
0: Да, я за папой, мне показалось. Так это было. Да?
3: Да, это сын.
2: Это типа он такой: «ща я папу позову, он им втащит, и можно будет на громкой».
0: Скажи нам,
3: Скажи нам,
0: Лилия, а у вас в сфере логистики есть необычные слова, странные? Может, сокращения какие-то непонятные, которые простым гражданам кажутся смешными?
3: Возможно, около.
0: Около? Это что-то другое у вас означает? Не слово «возле». Это вы как-то другое используете?
3: На самом деле, название магазина «сеть».
2: Ну это другое.
0: Ладно, у нас для тебя есть смешное словцо одно и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда будем подарок с тобой выбирать. Так, слово для тебя сегодня пишется слитно, сразу скажу. Не блюй. Не блюй. Что такое не блюй?
2: Возможно, так называют вытрезвитель в Польше. Может быть, это теленок северного оленя? Или же это поселок в Свердловской области? Не блюй.
0: Не блюй, да. Что это?
3: Как
0: глагол звучит, но это...
3: Теленок северного оленя.
0: Теленок? А почему именно этот вариант ты выбрала? Остальные как-то смущают тебя. Чуйка. Ладно, принимаю твой вариант ответа, тем более, что это правда. Действительно, он в возрасте старше 1 месяца, но не старше полугода, а тот, что до 1 месяца, называется пыжик.
2: Еще лучше просто.
0: Поздравляем с победой, Лилия. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикните нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Расточной 38. Звоните 372-47.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик» проспект Первый Южный. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов. Плюс по Сибирскому тракту не едется от Комсомольской до Восточной. Сложности на ИКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта, заторы на космонавтов от Артинской до Челюскинцев и от Индустрии до Заречной, и придется задержаться на Восточной от Малышева до Декабристов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерация у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: И

0: Реклама.
1: Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона».
2: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
4: ИП Дылкин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
5: В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная регистрация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
9: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.com.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УРН 116-965-81-15-330.
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Что на свете всех милей?
6: Гулять в тени его аллей.
7: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура, аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
6: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: сайт колесавалом.ру.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Привет всем веронастроенным, с вами на 104.10 вечерний навигатор.
3: И спешим вам сообщить, ребята, что 9 октября катапульта будет работать в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Можете к ребятам залететь, если в тех местах, а если нет, то все еще за происходящим можно последить на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru и в нашей группе, ВКонтакте. Партнер проекта — Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью». А у нас тем временем продолжаются проблемы зумеров. Я знаю, что все поколения вечно друг на друга вот что-то жалуются. Но у зумеров такие нелепые проблемы. Тут очередное исследование по ним выкатили, что они массово страдают туалетной тревожностью.
2: Что это значит?
3: Это когда боишься из дома выйти, потому что вот вдруг обкакаешься где-нибудь. В общем, да, молодые ребята сейчас заранее ищут туалеты по маршрутам, по которым собираются в течение дня двигаться, выбирают транспорт с учетом уборных, и настолько уже себя накрутили некоторые, что они просто, когда
2: без
3: чувствуют...
2: Без пакета не выходят.
3: Ну, по сути, да, когда они чувствуют, что ну что-то какое-то в котле варится, они прям предпочитают не идти никуда. Естественно, психологи это связывают с тревожностью их, выгоранием вечным, потому что поиск туалета превращается в работу, которую, как мы заметили по всем этим исследованиям, зумеры не очень любят. Неприкольно. Но я вот как человек, который себе достаточно серьезно, всем предостережение: не любите алкоголь, не любите энергетики, вот эту всю фигню, потому что потом, ну, это уже будет не просто тревожность, знать, где туалеты, придется.
2: И зумер по неволе.
3: Да, я думаю, вот эта вот ситуация, где, да пускай молодые ко мне обращаются на улице, потому что меня куда-нибудь закинь в город, и я просто вот сказать, где какой перекресток улиц, я не смогу, у меня топографический кретинизм. Если меня спросят в любой точке, а где здесь можно поближе сходить, я сразу такой, так, ну давай. Есть три опции, тебе покомфортнее или эконом.
2: У тебя в заднем кармане там клочок бумаги, на котором карта набросана.
3: Да, поля лопухов отмечены.
2: Карту можно оставить себе.
3: На часть плана. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто удобно расположился перед своим радиоприемником в ожидании свежего выпуска новостей. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов. В Свердловской области в понедельник утром из-за снегопадов произошел сбой в движении электричек со стороны Нижнего Тагила и севера региона. По данным Свердловской железной дороги, сильнее всех отстал от расписания электропоезд «Финист» 7076 «Боксит» и «Екатеринбург». Он прибыл в Екатеринбург с опозданием более чем на 3 часа, пишет «Сигнал». Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. У некоторых автомобилей нет капота, где-то оторваны двери. Видео с пострадавшими машинами есть на Е1. Реконструкции улицы Вайнера и привокзальной площади в Екатеринбурге завершатся в следующем году. Работы рассчитаны на 2 строительных сезона, сообщили в мэрии. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Суд в Москве также назначил ему штраф 500 миллионов рублей и лишил госнаград. Это наказание за взятки в особо крупных размерах, растрату и легализацию преступных доходов. Суд установил, что в 2022-2024 годах мэр Сочи при пособничестве жены похитил 2 земельных участка за 26 миллионов, а также получил взятку 250 миллионов от бизнесменов за общее покровительство. Жене Копайгородского дали 9 лет, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп предлагал принцессе Диане руку и сердце. Об этом стало известно благодаря мемуарам брата леди Ди, графа Чарльза Спенсера. По его воспоминаниям, Трамп после развода Дианы с принцем Чарльзом не просто ухаживал за ней, а всерьез рассматривал возможность брака. Сама принцесса побаивалась настойчивого поклонника, но в разговоре с братом в шутку спрашивала его, как он думает, подошла бы она на роль первой леди Америки. Об этом пишет Стархит. Доллар 83,48, евро 94,32.
5: Информация на правах рекламы.
0: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
0: Гребец.
7: А меня затопили.
0: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
0: Гребец.
6: На стенах плесень.
0: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
0: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
8: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот. Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинес». В предстоящий вторник в Екатеринбурге ожидается облачность, ночью небольшой мокрый снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер западный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, температура воздуха предстоящей ночью около 0, завтра днем 4-6 со знаком плюс.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
13: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
14: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
13: Так прикоснитесь к вашему зикру.
14: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 18 часов и 2 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: «Навигатор».
1: Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Тут один чиновничек из овального кабинета, значит, рассказал историю про Трампа, которая, мне кажется, должна всех жестко напрячь. Оказывается, если кто не в курсе, была история, что они немножечко захватили президента Венесуэлы в какой-то момент.
1: Да, Мадуро был схвачен как-то ночью.
3: Да, и вот тут выяснилось, что перед этим, по поводу данного решения, Трамп советовался не с абы кем, а с нейросетью Грок, которую еще и Маск создал. В общем, да, он спрашивал, в частности, как могут отреагировать жители Венесуэлы на возможный захват.
1: Погода в Венесуэле сейчас.
3: Все начиналось очень невинно.
1: А что будет, если там не будет президента? Ну, при условии той же погоды.
3: Да, при этом, конечно же.
1: Он не делает погоды?
3: Конечно же, как и полагается нейронкам, Грок сразу же ответил Трампу, что все будут очень рады, будет очень круто. Кстати, у тебя классная прическа, и ты совсем не оранжевый. Что-то в этом духе. Но после того, как он получил все ответы, Трамп еще отмечал прямо сам, после встречи с нейронкой, как он это называет, что Грок абсолютно гениален. И я думаю, учитывая все, скажем так, политические аффилиации, которые имеются, а мы уверены, что это не просто чат с Маском был, где он сидел. Да-да-да, слушай, Дональд, это будет круто, это будет просто супер, мне все нравится. Но это хотя бы на самом деле объясняет, откуда у Трампа вся эта информация, когда он вечно: я самый умный человек на Земле, нет, я просто самый умный, это говорят цифры. Вот откуда цифры, здравствуйте.
1: Говорящие цифры, встречаем.
3: У него же чисто, по-любому, для Трампа Грок вот этот вот, он как зеркальце, где он такой: скажи, кто самый лучший, покажи.
1: Ладно, ребята, пару слов о том, что сейчас происходит на дорогах столицы Урала. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется поставить на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов и в обратную сторону от Комсомольской до Чапаева. Все еще плотно на Икаде, от реки Светлая до Новомосковского тракта. Не радует движением челюскинцев вместе с Московской от маршала Жукова до Куйбышева. Также затруднен проезд по Восточной от Ленина до Декабристов. И не радует космонавтов от Совхозной до Бакинских комиссаров.
3: А если у вас где-то завалялась информация о заторах, которые мы не располагаем, присылайте ее на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от Радио Пилот. И еще один приз у нас кто-то заберет очень скоро в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города.
4: От 2 миллионов 499 тысяч 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
5: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
6: Объедение эти пельмени. Сочное мясо, тонкое тесто.
7: Объединяет все поколения.
8: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.
9: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
10: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а праздник какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидки действуют до 31 октября этого года.
12: Осень!
13: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
12: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
14: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
12: а на горках!
14: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
15: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors. Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустили.

0: гражданской войны, герой советских...
1: Смотрю, такие варианты.
2: Ну?
1: Рэнч. Это... Discovery 4. Угу. Touareg 2. Или Nissan Pathfinder.
2: Touareg 2 NF или БК?
1: NF, NF который.
2: А-а-а. Ну... Да, но видишь, как бы ты уже смотришь в тот класс, в тот сегмент, где нужна подушка безопасности на случай резкого ремонта. Рейнджи, наверное, нет. Почему? Потому что очень много вопросов на вторичке возникает. Там не просто так люди продают их, а когда уже упираются в потолок своих возможностей по тратам на сервис. Такая же тема плюс-минус и с ваговскими более-менее высокими платформами. Там есть вопросы по состоянию пневматики, различные сложные вещи, которые с этим связаны. Да, это интересно на каждый день, но вот трудяга и таскать на себе, наверное, нет. Это больше про комфорт, про, может быть, даже про проходимость в каких-то моментах. Но уж явно не про вот такое, типа, я на нем буду работать. Он иногда выстрелит, там каждый ремонт может, знаешь, в сотку, в 150 выйти, и что ты, как ты поработаешь на этой машине.
1: Хорошо, понял, спасибо.
2: Спасибо и тебе, удачи. Хорошо. Благодарю вас, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем, кто находится в движении или пытается это делать. С вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И тут трагичная история студентки нашей местной, которая поступила в РГПУ, но на самом деле не поступила. В общем, она подала документы. В приемной комиссии сказали, что она проходит на платное обучение и предложили договор заключить. Естественно, это было сделано. Студентка взяла образовательный кредит, получила студенческий билет, вступила в профсоюз. А вот 18 числа сентября сотрудница деканата вывела ее с пар прямо и сказала: да, короче, не взяли мы тебя так-то на обучение. И пояснили, что девушка не прошла по конкурсу на свою программу, а договор на обучение, оказывается, не гарантирует зачисление.
0: Гарантирует отчисление средств.
1: Они вроде пообещали деньги-то вернуть, но без процентов, да, по кредиту, что уже проблема. И теперь вот бывшая студентка пойдет в суд.
0: Это очень сложная схема объяснения того, как работают проценты. Я так понимаю, это какой-то экономический факультет.
1: Я вот думаю, еще вспоминаю сцену из «Симпсонов», где они летели, по-моему, в Италию, и Барт случайно выучил испанский вместо итальянского, и потом сидел у себя телефонной трубкой, выбивал из головы эти знания. Я думаю, здесь то же самое они делали. Где такие: ну, деньги мы вам вернем, и вы тут некоторые вещи узнали за эти 3 недели.
0: У меня была подобная ситуация с институтом, где я учился. Я хотел поступать в аспирантуру. Мне сказали, сейчас платных мест только есть, вот варианты, бесплатных нет. Но если сейчас податься на платную, то тебя отчислят за неуплату, и появится место. И через год ты сможешь туда попасть. Я такой: ну ладно, сделаем. Потом почему-то начали просить какие-то деньги. И там уже я узнал, что прокуратура неплохо разбирается в таких вещах. В общем, я с тех пор там больше и не побывал ни разу.
1: Да, потому что теперь ты в федеральном розыске на самом деле. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
2: Продолжайте движение. Пилот FM.
3: Реклама.
4: «Июль Авто» – автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на «Металлургов 65» и «Гурзуфской 63».
5: Как правильно заходить в рабочий чат?
6: Своей квартиры в центре.
7: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
6: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру 343 13 8.

0: ООО «Специализированный застройщик», Правобережный Центральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769 до 7,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО сделано с любовью.
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья Вернель. 189 рублей 99 копеек. Оценить путь с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Зайчик, купи чинганчик.
5: Что? Лена, какой еще чинганчик?
4: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
6: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
6: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
7: Что на свете всех милей?
8: Гулять в тени его аллей.
9: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
8: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
10: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. У россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа, который придет в этом сезоне. Об этом предупредил эксперт Минздрава, на которого ссылается агентство РИА. И поэтому в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов. По словам специалиста, это еще один аргумент в пользу вакцинации. За первые дни октября в некоторых районах области выпала месячная норма осадков, а в Кушве, Алапаевске и Ирбите уже набралось две нормы, сообщает «Уралгидромет». В Свердловский областной суд поступило громкое уголовное дело об истязаниях на автомойке в Каменске-Уральском. В деле 8 обвиняемых и 84 тома документов. По версии следствия, в 2024 году житель Каменска создал организованную преступную группу, пострадали от которой 15 человек, в том числе несовершеннолетние. Потерпевших похищали, избивали, вымогали деньги. Группировку прикрывал бывший инспектор ДПС, в том числе помогал скрываться лидеру банды. Первое заседание суда по этому делу состоится 15 октября. А всего в деле 17 обвиняемых, некоторых уже судят, сообщает «Новый день». Еще один авиаперевозчик начнет летать из Екатеринбурга в Таиланд. С 23 октября можно будет улететь на Пхукет и в Паттайю на рейсах Siam Wings. Полеты будут выполняться на Airbus'ах A330-200. Из Екатеринбурга в Таиланд летают еще три авиакомпании: Аэрофлот, Нордвинд и Азур Эйр, сообщает «Новый день». «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России. Впервые титул месяца достался не новинке кинопроката. «Сумерки», премьера которых состоялась еще в 2008 году, вышли в повторный прокат 17 сентября и успели заработать 340 миллионов рублей, обойдя новые фильмы «Как Иван в сказку попал», у которого в кассе 295,5 миллионов, и «Девятую планету» 182,5 миллиона. Доллар 83,48, евро 94,32.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Никко Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург-Восток», дублер сибирского тракта 17А. По сообщениям синоптиков, 6 октября в столице Урала ожидается облачность, ночью небольшой мокрый снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер западный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, температура воздуха ночью около 0, во вторник днем плюс 4, плюс 6.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург-Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. «Субару Центр», Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Сегодня встречаемся там.
15: Опять твои загадки.
14: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
16: «Университи» – место, где твои идеи становятся реальностью. «Университи» – одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру.
17: ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: брата.
1: Привет всем четырех более и менее колесным. В Екатеринбурге 19 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: 5 октября на наших календарях, и пора поговорить о праздник, который у нас сегодня празднуется. Для начала. Всемирный день учителя.
1: Да,
3: поздравляем!
1: Безусловно.
3: Получается, и тебя немножко
1: меня
3: тоже
1: поздравляем. Меня тоже сегодня поздравили. Я узнал, что сегодня он отмечается. Я всегда думал, что это какой-то скользящий график. Типа последнее воскресенье чего-то там. Но оказалось, нет, 5 число.
3: Да, также сегодня Международный день врача. Прямо по ключевым важным профессиям.
1: Надо везде повышение какое-то. Ну, по крайней мере, зарплата.
3: Денежек бы было неплохо в соответствии с важностью профессии людям давать. А также сегодня... День напутствия летающим птицам. В дорогу им кричать: самолеты облетай!
1: Всегда учитывайте инфляцию.
3: Да, куда вы там приземлитесь, поди пойми, что ждет. Еще сегодня день «Сделайте что-нибудь приятное». Мне нравится этот вот,
1: ну хоть что-нибудь!
3: Да, нижайшая планка, абсолютно легко через нее перепрыгнуть.
1: А завтра будет «Сделайте что-нибудь».
3: Ну уже, да, приятное, неприятное, какое-нибудь. Также день работников уголовного розыска МВД РФ.
1: Сделайте что-нибудь приятное, ребят.
3: Да, слушайте, но если связано с нами, ну, можете и не делать, чего уж там. Ну, и обращаясь к народному календарю, сегодня у нас Иона и Фока листопадная. Этот день на Руси отмечали запретом есть рыбу в память о пребывании Ионы в чреве кита, но в обилии на столе была... Редька. Крестьяне заканчивали уборку, потому что этого овоща, и, как правило, подавали ее с солью, луком и квасом. День был отстойный. Просто давайте поедим разобранную окрошку без всего лучшего, что есть в окрошке.
1: В те времена редька не редька была как бы основным продуктом питания.
3: Там еще должен был кто-нибудь в какой-то момент сидеть с недовольным лицом, ест редьку и такой... А вот что мы рыбу не едим? Киты вообще млекопитающие.
1: Вообще-то не редька, а частька получается какая-то.
3: Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим о том, что у нас на дорогах творится.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов и в обратную сторону от Комсомольской до Бажова. Все еще сложно на ЕКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта. Не радует движением восточно от Ткачей до Декабристов и от Малышева до Декабристов. Сложности на Челёскинцев и Московская от Бориса Ельцина до Куйбышева. И придется задержаться на Щёрце и Амундсена, на Цурикова до Объездной.
3: Если же у вас где-то завалялась информация о заторах, о которых не знаем мы, сообщайте о них на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный по итогам недели получает подарок от Радиопилот, а еще один приз мы скоро отдадим в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На Радиопилот.
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ООО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием.

0: Поддержи любимый
1: у московского тракта.
2: Мерный ряд, широкая цвета.
3: И особенно пешеходы. На радио «Пилот». Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинес». В предстоящий вторник в Екатеринбурге ожидается облачность, ночью небольшой мокрый снег, а днем преимущественно без осадков. Ветер западный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду, температура воздуха предстоящей ночью около 0, завтра днем 4-6 со знаком «плюс».
4: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Артём, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте. Вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
8: Артём, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую, импортную хочу. Премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан импорт на Селькоровской. Поехали.
1: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Селькоровская, 23.
10: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
11: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Фитнес-час на радио

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: Drum and bass mix.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Харри.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40-10. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио.
0: 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. До

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно!
2: Ассаламу алейкум! Здравствуйте!
3: Hello, everybody!
4: Коначива! Саламатсива!
5: Бонжур!
6: Привет,
7: салют! Привет!
0: Радио 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 18 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.